0: мещанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Хочется отдохнуть от духовной борьбы. «Кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. «В тревогу и мы к Богу, а по тревоге забыли о Боге. А когда досуг-то будет, а когда нас не будет?» Русские пословицы. Остановиться на пути добродетели для отдыха не значит набираться новых сил, а значит растрачивать приобретенные и расслабляться. А это то же, что возвращаться вспять или что разорять с трудом устроенное. Нередко бывало, что один час ревностного труда стяжевал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его. Преподобный Никодим Святогорец. По елику существенное свойство души непрестанно быть в действии, то если ты прекратишь ее деятельность в добром, она, как немогущая оставаться в бездействии, по необходимости устремится к другому роду действий. Христианину должно всегда воевать против страстей, иметь в памяти заповеди, данные нам общим всем владыкою, ограждаться ими, пользоваться надлежащим образом его великим долготерпением к нам, не ожидать испытания на самом деле, и тогда уже смиряться, дабы и о нас не было сказано, когда убивали их, тогда искали его. Псалом 77, стих 34. Святитель Иоанн Златоуст. Если человек оставляет дела, приумножающие праведность, то оставляет и дела, охраняющие ее. Преподобный Исаак Сирин. «Поспешай, иди скорее, пока еще день и не постигла ночь» Евангелие от Анны, глава 9, стих 4, «в которой будут плакать ленивые и унылые, бесполезно каясь тогда». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Над тобою меч правды, под тобою ад, готовый пожрать тебя. Впереди смерть, сзади множество грехов, по правую и левую стороны толпы злобных врагов. Тебе ли быть в беспечности?» Святитель Тихон Задонский. «Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется. Это разумей, как о всяком обыкновенном житейском деле, так особенно о деле спасения души своей, о молитве, о чтении Слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам Божиим». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Малые послабления себе простительны. «Ко всем заповедям Твоим я направлялся, всяк путь неправды возненавидел». Псалом 118, стих 128. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. «Грехи любезные доводят до бездны». Русская пословица. «Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях. Побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению и в важных случаях. Когда в бочке находится хотя малая скважина, то вино вытекает, прежде нежели господин о том узнает, если он небрежен. Так и пренебрежение самой малой, на внешний взгляд вещью или обстоятельством, губит плод нерадивого человека». Преподобный Исаия Отшельник. «Не неради и тогда, когда представляется тебе маловажным проступок, иначе впоследствии найдешь в нем бесчеловечного господина и будешь пред ним как связанный раб. Невозможно преодолеть великого, если не победишь маловажного». Преподобный Исаак Сирин. малые грехи дьявол представляет в глазах наших ничтожными, потому что иначе не может он ввести в грехи больше. Все рождаемое зачинается малым и, будучи мало-помалу питаемо, возрастает. Преподобный Марк Подвижник. «Угашай искру, пока в пламень не возросла, и убивай врага, пока он мал». Святитель Тихон Задонский. «Если бы мы не нерадели о малом и о том, что нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое. Бывает, что иной совершает 10 добрых дел и имеет одну злую привычку, и это одно, происходящее от злой привычки, превозмогает 10 добрых дел. Орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его». Преподобный Дорофей Палестинский. «Не столько требуют тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные, ибо тех отвращаться заставляет самое свойство греха, а малые, потому самому, что малы, располагают нас к лености и не попущают мужественно восстать на истребление их». Святитель Иоанн Златоуст. Когда враг хочет ввергнуть кого-либо в большие грехи, то сперва побуждает его пренебрегать малым и тайным. Немного понудивший себя победил врага, а немного вознеродевший и помрачившийся погиб. Преподобный Петр Дамаскин. Побеждающийся малыми пожеланиями побеждается непременно и великими. Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, ни страсти гнева, не научившись побеждать вообще все пожелания, чем исключительно исправляется испорченность воли. Святитель Игнатий Брянчанинов. Исполнение воли Божией должно быть совершенное и всецелое. Человек, желающий истинно исполнять волю Божию и быть Богу угодным, не ищет оправдательных себе отговорок и мнимых причин к замедлению в исполнении воли Божией. Он не говорит «исполню, Господи, Твою волю, но не теперь. Буду слушать Тебя, Господи, повиноваться Тебе, но не приказывай мне сейчас же это сделать. Я готов всем умывать и целовать ноги, только не заставляй меня это делать врагу моему. Не отрекусь перенести унижение, только бы никто этого не видел. Все готов исполнить, только этого не требуй от меня». Святитель Иоанн, митрополит Тобольский. «Ужели и еще будешь уязвлять главу Господа терниями грехов своих? Еще ли будешь пригвождать его ко кресту, прободать ребра его и издеваться над долготерпением его? Или ты не ведаешь, что, греша, участвуешь в мучении Спасителя и разделишь зато участь мучителей? А если бросишь грех и покаешься, то причастишься силы смерти его? Избирай одно из двух, или распинать и вечно гибнуть, или сраспинаться и живот с ним вечный наследовать». Святитель Феофан Затворник. Будем бдительно следить за собой. Желающий стяжать послушание истинное должен стараться слушаться всегда в самых простых, даже житейских делах. Только нельзя быть послушным на злое дело. Желающий стяжать целомудрие и чистоту сердца должен отказаться от всяких мечтаний и услаждений греховных, как бы они малы ни казались. Желающий иметь веру твердую православную не должен позволять себе ни слушать, ни думать, ни говорить ни о чем противном вере. Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немерное помышление, не говоря уже о делах и словах. Должен прощать всем обиды, справедливые и несправедливые. Желающий обрести благую совесть и честность не должен дозволять себе ни малейшего ложного и лукавого слова ни в больших делах, ни в малых, и так далее. преподобный Никон Оптинский. «Крайне остерегайся нарушать малейшую заповедь Божию. Это нарушение разрушает в нас подобие Божие и приближает нас к подобию дьявола». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Если помилуешь неприятеля, то будет у тебя враг, и если пощадишь страсть, то восстанет на тебя». Преподобный Нил Синайский. Одному старцу было такое видение. Человек некий наливал воду в корыто, которое было с дырявым дном. Много трудился человек, но вода все вытекала, и корыто оставалось пустым. Так и мы живем в подвиге, но какую-нибудь добродетель упустим, и из-за нее душа остается пустою. Преподобный Силуан Афонский. Можно ли добиться успеха без решительности? Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Решимость есть исходная точка нашего спасения. Преподобный Макарий Великий. Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, которые от всего сердца вступают в подвиг и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать место врагу ни в какой брани, пока не победят его. Преподобный Антоний Великий. В устремлениях произволений вся сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно. Преподобный Зосима Палестинский. Сказано у святых отцов: «Дай кровь и прими дух». Это значит: потрудись до пролития крови, и получишь духовное дарование. А ты дарований духовных ищешь и просишь, а кровь тебе проливать жаль, то есть все хочется тебе, чтобы тебя никто не трогал, не беспокоил. Да при спокойной жизни разве можно приобрести смирение? Преподобный Амвросий Оптинский. Лучше смерть за Бога, нежели жизнь со стыдом и леностью. Когда хочешь положить начало Божию делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего. Без страха и холодности идти против дьявола повелевает Бог, говоря: «Начни только губить его и устремись на брань с ним мужественно, и возложу страх твой на всех врагов твоих под небом». Второзаконие, глава 11, стих 25. «Ибо если не умрешь добровольно чувственной смертью за благость Божию, то поневоле умрешь духовно для Бога». Преподобный Исаак Сирин. Решимость у вас бывает, но пред лицом страсти она рассеивается, как легкое облако ветром. Отчего это? От того, что вы, как только появится помысл или легкое желание, тотчас склоняетесь на их сторону. А это отчего? От того, что принимаете помысл и даете ему доходить до желания. Сколько раз напоминать вам, надо гнать помысл и подавлять желание. Вознеситесь на небо вселения спасенных. Есть ли там хоть один, сколько-нибудь поблажавший себе или жалевший себя? Там только те, коих Слово Божие сравнивает то с победителями, то с купцами и земледельцами, то с гонцами. А кому неизвестно, в каком стесненном и скорбном состоянии воины находятся во время войны, даже счастливой? Как обременительные заботы торгующих? В каком напряжении и в каких усилиях бывают гонцы? Приятны ли, наконец, зной дня и холод ночи у сеющих и жнущих? Много на небе уготовано обителей, но все они — обители страдавших и скорбевших. Святитель Феофан Затворник. набой отчаянный, набой упорный, постоянный, доколе не увенчает его решительная победа. «Лучше смерть в подвиге, — сказал святой Исаак, — нежели жизнь в падении. И что за жизнь? Жизнь в грехе. Не стоит она названия жизни, назвало ее Писание смертью. Она — начаток смерти вечной, может быть и смертью вечной, если не умертвиться жизнью о Христе. Сколько дряхлых старцев, нежных дев, слабых детей остались победителями? Неужели ты позволишь двоедушию поколебать себя, выпустишь из рук победу и венец вечного торжества за цену мгновенного мучительного колебания, которое обольстительно, насмешливо, ругательно силится представиться нам наслаждением, добродетелью?» Святитель Игнатий Брянчанинов. «Думали, что уже победили некую страсть, и вот снова пали. Семь раз упадет праведник и встанет». Книга притчи Соломона, глава 24, стих 16. Многие, потерпев падение и возобновив борьбу, одержали победу над страстями, которыми прежде, как сознавались, были побеждены. Преподобный Исидор Пелусиот. «Не престанут они восставать и нападать на нас до гробовой доски, и мы приготовимся к пожизненному сопротивлению им в твердом убеждении, что не можем быть постоянными победителями страстей, что по естественной необходимости мы должны подвергаться невольным побеждениям, что самые эти побеждения споспешествуют преуспеянию, когда поддерживают и усиливают в нас покаяние и рождающееся из него смирение. Не будем доверять нашим победам над страстями, не будем восхищаться этими победами. Страсти, подобно орудующим ими демонам, лукавы. Они представляются побежденными, чтобы мы превозносились, и чтобы по причине нашего превозношения победа над нами была удобнее и решительнее». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Когда по благодати Божией грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить, бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в том на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, подступает и бес издали со своими предложениями, забрасывает воспоминаниями о прежних удовольствиях и вызывает к ним. Но поостерегись только покаявшийся, от сочувствия скоро перейдет к желанию, если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение недалеко. Снова начинать — таков закон духовной жизни. Каждый день надо считать первым днем жизни в страхе Божием, заднее все забывая, кроме грехов, в коих всегда надо каяться». Святитель Феофан Затворник. «Чем скорбь павших мрачнее и безотраднее, тем и обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорбь падения их и не растворяется никакой отрадой». Преподобный Никодим Святогорец. «Неправду говорят враги, что ты прежде много молилась и не была услышана. Была услышана, но оставила должное хранение и понадеялась на себя, а может быть, кого-нибудь и осудила. От таких причин и возобновилось прежнее искушение». Преподобный Амвросий Оптинский. «У меня плохой характер». Должно терпеть свои недостатки точно так же, как терпим недостатки других, и снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим не должно предаваться нерадению, должно заботиться усердно об исправлении и усовершенствовании себя». Преподобный Серафим Саровский. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом, и потому или похваляются, или порицаются. Но на суде Божием характеры, как природные свойства, не одобряются, не порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру, и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Преподобный Амвросий Оптинский. Ты требуешь от себя совершенства. Это глупая гордость. Вспомни, кто ты. Ты плод не очень здорового дерева. Могло ли дать тебе это дерево то, чего оно само не имело? Только благодать Божия может чудесно претворить тебя в человека обновленного, святого, при твоих собственных трудах самоуничижение, самопринуждение к добру. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не огорчайтесь, если вы имеете наследственные недостатки, но и не гордитесь наследственными добродетелями, потому что Бог будет проверять тот труд, который употреблен вами на исправление своего ветхого человека. Да хотя бы в человеке действительно было что-то наследственное, перед благодатью Божией не может устоять ничто. Старец Паисий Святогорец. Борьба со страстями мне не под силу. Иго мое благо, и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание к римлянам, глава 6, стих 14. Лень, отвори дверь, сгоришь, хоть сгорю, да не отворю. Страшно дело до началу. Страшно видеться, сробиться, слюбиться. Русские пословицы. Пока мы увлекаемся страстями, дотоле добродетель почитаем трудную, неудобную и неприступную, а порок любезным и приятным. Но как скоро, хотя несколько станем избегать грехов, то порок будет нам казаться гнусным и безобразным, а добродетель — легкую, удобную и любезную. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправили жизнь свою. На пути добродетели, чем более подвинешься вперед, тем легче будет казаться путь твой. Святитель Иоанн Златоуст. Взойти на высоту труднее, нежели упасть в бездну. Итак, лучше ли упасть в бездну? Святитель Филарет, митрополит Московский. Душа желает спастись, но, вожделевая благ суетных и о них заботясь, бегает трудов по делу спасения. Хотя поистине не заповеди тяжки, а злые пожелания наши. Что удобнее, как любить всех, и что приятнее, как быть любиму всеми? И какого утешения не имеют заповеди Христовы? Но произволение не устремляется к исполнению их, ибо если бы устремлялось, то при помощи благодати Божией все было бы для него легко. Преподобный Зосима Палестинский. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева матернего привыкает жить пространно, в удовольствиях. А для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным, ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с сим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Блаженный Диодор Фатикийский. Труды мучительными кажутся вначале для всех, вводимых в поты и подвиги духовные. Когда же они начнут охотно упражняться в них для возвращения в себе добрых расположений и достигнут до средины преуспеяния в том, тогда труды сии являются для них источником двойной некой отрады и утешения. Преподобный Никита Стефат. Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию помощь и исправление оной приписывая, то они удобоносимы. Преподобный Макарий Оптинский. Как обрести душевный покой? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит, прошли мы через огонь и воду, и вывел ты нас в покой». Псалом 65, стих 12. «Если не вознеродит человека о потребностях мирских, то не может иметь мира души». Преподобный Серафим Саровский. «Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, доколе не прилепится к Богу всем сердцем своим, дотоле не даруется ему покой от Бога». Преподобный Исаия Отшельник. «Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе: „Я кто?“ и не осуждай никого». Авва Иосиф. «Не оправдывай себя, и обретешь покой. Если уничижишь себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях. Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас. Если же мы будем убегать от покоя, то он погонится за нами». Преподобный Пимен Великий. «Ничто так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость и смиренномудрие. Ибо что может быть блаженнее человека, свободного от внутренней брани? Хотя бы мы вполне пользовались внешним миром и услужливостью, но если внутри нас от возмущения помыслов возникают шумы буря, то нет никакой пользы от внешнего спокойствия, подобно тому, как нет ничего жальче того города, который, хотя и огражден бесчисленными стенами и окнами, но терпит измену от обитающих внутри его». Святитель Иоанн Златоуст. «Чтобы не иметь никакой скорби и вдруг получить спокойствие, это отнюдь невозможное дело. Когда все страсти победим, уничтожим гордость и стяжем смирение, тогда обрящем и покой. Смиренный и в самом побеждении не смущается, но приносит покаяние». Преподобный Макарий Оптинский. «Величайшее для нас успокоение — предавать себя Богу во всем, что бы ни произошло с нами. Да будут всегдашним сознанием нашим выражения „так благоволит Бог, так Богу угодно“ и „нет никого столь сильного, кто бы мог противиться Его святой воле“». Святитель Иоанн, митрополит Тобольский. «Если бы вы, друг мой сердечный, напитанным имели сердце свое, как некую губу, смирением Христовым, тогда не было бы вам ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но всегдашнее успокоение и утешение, ибо смиренных сердцем не только сам Бог и ангелы Его любят, но и люди благоговеют, а бесы со искушением и носу показать перед смиренными не смеют. притом смиренные и сами подряд всех любят, а не укоряют. Преподобный Антоний Оптинский. Другого средства для получения мирного устроения душевного, кроме исполнения евангельских заповедей Божиих, изобрести невозможно. Евангельские же заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений, по сказанному «в терпении вашем стяжите души ваши, и, претерпевый до конца, тот спасен будет». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Чтобы никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле. Преподобный Амвросий Оптинский. Покой наш не в перемене места или иных внешних условиях, а во внутреннем изменении, в стяжании кротости и смирения. Свойств же этих нельзя приобрести в уединении или там, где нас все любят и уважают. Господь знает, что послать нам в помощь ко спасению. Игумен Никон Воробьев.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.
3: Ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее миропрелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты навека.

0: Серафима Саровского. В информационной системе конкурса в этом году зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Представленные на конкурс заявки по направлению «Возрождение православных святынь» содержали информацию о реализованных проектах, связанных с сохранением и восстановлением православных святынь и исторических объектов культурного наследия России, оказание помощи в консервации и реставрации разрушенных храмов, создание эскизных проектов и реконструкции, проведение благоустройства прихрамовых территорий, воссоздание часовен и очистки родников на прилегающих к ним территориях. Направление «Социальное служение» представлено организацией гуманитарных конвоев. Наряду с этим на конкурс были представлены и материалы об успешно реализованных проектах, например, организации литургии и молебнов для людей с ограничением по слуху, инклюзивные паломнические экскурсии для детей, оказание паллиативной медицинской помощи больным всех возрастов, создание документальных фильмов о событиях СВО, организации пошива изделий, необходимых для обеспечения базового комфорта, удобства и ухода за военнослужащими в госпиталях, а также обучение и подготовке в области оказания первой помощи, получения базовых знаний и формирования практических навыков по тактической медицине. По итогу заседания экспертного совета было принято решение присвоить почетное звание «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 7 участникам, присвоить звание лауреата конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 38 участникам, объявить благодарность фонда преподобного Серафима Саровского 2 участникам, отметить специальные премии 1 участника, отметить поощрительные премии 72 участников и отметить дипломом участника конкурса 102 человек. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследники» преподобного Серафима Саровского в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре села Дивеево Нижегородской области. Ну и к другим сообщениям выпуска. Для старинного храма в подмосковном селе осветили 3-тонный колокол с русским звуком. 12 мая этого года в Покровском храме 1903 года постройки села Черкизово Пушкинского городского округа Московской области состоялось освящение 3-тонного церковного колокола. Он создан при участии «Гагарин Уралзавода» и несет на себе знак «Русский звук» и логотип бренда «Урал», который ведет свою историю с 1900 года. Мастер, отливавший колокол, сказал удивительно точные слова – в нем звучит настоящий русский бас, звук силы и глубины, звук добра, тепла и Божьей милости. Чин освящения колокола совершил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Как отметили в пресс-службе компании, владыка Кирилл уже на протяжении определенного периода времени оказывает поддержку Гагарину Уралзаводу, в том числе в деле строительства храма на территории предприятия. Торжественное освящение колокола собрало представителей духовенства, мастеров колокольного дела, сотрудников предприятия и людей, для которых традиция русского звона является не только частью профессии, но и частью культурного наследия страны. Как отметил на церемонии руководитель Московской школы звонарей и директор колокололитейной мастерской Илья Дроздихин, прообразом для нового колокола стали 3 старинных церковных профиля, которые получили воплощение в новом колоколе – центральном колоколе Покровского храма. Пресс-службе компании также подчеркнули, что для бренда «Урал» и знака «Русский звук» это первый опыт создания колокола, так как компании занимаются преимущественно автомобильной акустикой и потребительским звуком. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В конце апреля этого года прошел закрытый показ спектакля «Его приказано забыть» о жизни выдающегося русского промышленника-мецената и схемонаха Иннокентия Сибирякова. Постановка создана Московским театром «Живая вода» при поддержке фонда имени Иннокентия Сибирякова, который сохраняет и развивает традиции служения обществу. Сегодня предлагаю поговорить о самом Иннокентии Михайловиче, его жизненном пути и спектакле. Итак, у меня в гостях Татьяна Сергеевна Шорохова, член Союза писателей России, историк и биограф Иннокентия Сибирякова. Татьяна Сергеевна с нами на телефонной связи находится. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Рада вас приветствовать у нас в эфире. Расскажите, пожалуйста, для начала о себе и о том, откуда у вас вообще возник интерес к творчеству и жизни Иннокентия Сибирякова.
2: Ну, люди верующие знают, что случайностей в этой жизни не бывает. В 2002 году я прочла об Иннокентии Михайловиче Сибирякове впервые в публикации еще 1911 года, которая относилась к десятилетию его кончины. И меня поразило, что этот человек, столько сделавший для Отечества в области науки, культуры, образования, книгоиздания, храмостроительства и как основатель монастырей, именно как благотворитель для основания монастырей, он забыт в России. И вот эта ситуация, когда в мое сердце какая-то спустилась вот пронзительная, не то что жалость, а пронзительное желание вернуть его имя в историческую память России. И имела я тогда возможность или нет, скажу так, что не имела возможности. У меня была на руках больная мама. Мы жили очень скудно в это время. Я просто о нем стала рассказывать своим знакомым. И через несколько месяцев так сложилась ситуация, что меня православные благотворители в Санкт-Петербурге, тогда я жила в зоне в пригороде Санкт-Петербурга, пригласили помочь им найти название для благотворительного фонда, который они создавали в Петербурге. Это был 2003 год, уже начало 2003 года. И перебрав множество названий, в конце концов я не выдержала и сказала им: «Вы знаете, был такой человек, Иннокентий Сибиряков. Давайте назовем фонд его именем». И попала в точку, потому что оказалось, что один из учредителей уже 4 раза побывал на Афоне к этому времени. И просто все обрадовались, что был такой человек, вопросы были сняты. Но самое главное, что возникла необходимость о нем рассказывать, потому что все задавали вопрос: а кто такой Иннокентий Сибиряков? Почему вы взяли его имя как знамя фонда? И вот тогда началась уже серьезная, кропотливая исследовательская работа. Так это начиналось. Этот фонд, он просуществовал достаточно много лет, но несколько лет назад он уже свернул свою работу, выполнив функцию. В рамках работы этого фонда я издала свою первую книгу об Иннокентии Сибирякове. Это было в 2005 году. В издательстве Санкт-Петербургского университета вышло научное издание «Благотворитель Иннокентий Сибиряков». Ну, а потом уже были книги. Брошюра небольшая «Подвиг милосердия» вышла в Почаевской лавре в 2007 году. В 2010 году в Симферополе владыка Лазарь, почивший недавно, Царство Небесное, побывавший на Афоне и увидевший Андреевский скит, Андреевский собор, как бы при встрече, когда ему подарила книгу 2005 года издания, он спросил, что вот этот человек построил Андреевский собор. Я ему сказала: да, именно этот. Он сказал мне: готовьте книгу, Татьяна Сергеевна, о таком человеке должны знать люди. И мы тогда подготовили книгу со вступлением владыки Лазаря «Миллионер, благотворитель, схимник». Она вышла в 2010 году в Симферополе как издание Крымской епархии. Потом был 2014 год, Иркутск, там братство святителя и Иннокентия Иркутского, взяли на себя попечение об издании книги «Иркутянин Святогорец Иннокентий Сибиряков». Состоялась презентация в 2014 году в областной научной библиотеке. Ее провел владыка Максимилиан, и как-то общественность и духовная, и научная, и вот культурная среда очень хорошо отреагировали тогда на выход этой книги, и для иркутских читателей, для сибирских читателей эта книга стала доступна. Ну и, наконец, последнюю книгу, которую я сдавала в 2022 году, это «Москва», издательство «Русский хронограф», и издателем выступило братство почитателей схемонаха Иннокентия Афонского, которое объединили несколько десятков людей не только в Москве, но и в других городах. Вот их попечением была издана эта книга, их попечением была воссоздана келья Иннокентия Сибирякова на Каруле в честь святителя Иннокентия Иркутского и преподобного Давида Солонского. Был воссоздан храм, ну, и помещение для проживания братья небольшой. Вот. А вот такая большая работа этим братством была проведена. Ну и с тех пор, конечно, после именно выхода московского издания, более полного, интерес к Иннокентию Сибирякову проявился уже очень широкий по сравнению вот с теми предыдущими 20 годами моей жизни. Хотя усилий было немало, 30 статей было опубликовано в разных изданиях, тематических и обзорных. Но вот сейчас я вижу уже плоды каких-то своих таких скромных трудов на этом поприще. И иногда мне казалось, что я все сделала для схемонаха Иннокентия, и на какие-то годы даже откладывались мои попечения в этом направлении, были другие проекты, серьезно вовлекающие меня полностью в их разработку. Но наступало время, складывались обстоятельства, и снова я привлекалась к этому труду, к прославлению своими силами, просвещению, я бы даже так сказала, не столько прославлению, сколько просвещению вот, людей, которые хотели о нем знать. И на базе уже моих книг, и, судя вот по тому сценарию, который я смотрела, уже фильмотека насчитывает, по моим подсчетам, более 5 наименований фильмов, документальных и художественных есть фильм. Вот, но в основе я вижу, что это именно разработки вот первых изданий. И слава Богу, вот это моя первая мысль о возвращении имени Иннокентия Сибирякова в историческую память России. Она осуществилась, и я могу считать себя человеком счастливым в этом плане. Я увидела плоды своего труда.
1: Давайте сейчас познакомим наших радиослушателей с самой личностью Иннокентия Михайловича. Я уверена, что среди наших радиослушателей есть те, кто или мало слышал, или совсем не слышал. Поэтому вот кто такой Иннокентий Михайлович Сибиряков?
2: Да, вопрос такой обширный. Если говорить о личности Иннокентия Сибирякова, то, конечно, он был сформирована его личность была, его характер, его мировоззрение, его сердечные, внутренние движения, конечно, в лоне православия, той укладок купеческой православной среды, в которой он родился. Он родился в богатой семье, отец его был золотопромышленником, он был одним из первых открывателей золотых приисков на реке Лени, основателем нынешнего города Бодайбо, который стал главным центром ленской золотодобычи в середине XIX века. И вот в многодетной семье 10-м ребенком родился Иннокентий Михайлович Сибиряков. Но взрослой жизни достигли 6 детей, и он был предпоследним ребенком, 3-м сыном, младшим сыном в семье Михаила Александровича Сибирякова. И несмотря на то, что, казалось бы, жизнь его должна была быть благополучной, но он осиротел, потерял мать в в 6-летнем возрасте Варвару Константиновну из семьи золотопромышленников-трапезниковых, один из крупнейших родов Иркутска, можно сказать, из Сибири, золотопромышленников. Потом, когда ему было 14 лет, даже, можно сказать, на 14-м году жизни, ушел из жизни отец. И вот это раннее сиротство, которое он пережил сердечно и сохранив удивительное почтение к своим родителям на всю свою жизнь, вот оно, видимо, может быть, кого-то сиротство озлобляет, но его сердце было смягчено собственным горем, вот той нехваткой материнской ласки, отцовского назидания, что в нем сформировалась такая любовь к людям, такая доброта и такое сострадание, что вот именно вот благодаря этому сердечному посылу он прославился как один из наиболее щедрых людей в России. Позднее уже, когда Иннокентий Сибиряков присматривался к тому, чтобы уйти на самое главное направление своей жизни, на вершину своей жизни, это встать на путь монашества, о нем писал ученый-историк Семевский, что он самый щедрый жертвователь в России. И это не просто были слова человека, который знал его лично. Так вот, это детство, оно в Иркутске закончилось в 14-летнем возрасте Иннокентия Сибирякова. Потом был переезд в Петербург, где уже проживали его братья и сестры. И здесь, в Петербурге, на гимназической скамье он стал помогать. Об этом пишут практически все современники, которые писали об Иннокентии Сибирякове, что в нем пожертвование на помощь своим однокашникам, позднее студентам университета и вообще учащейся молодежи было очень искренним и очень плодоносным, потому что вот в возрасте 26 лет он имел 70, почти 70 стипендиатов, которых учил в вузах Европы и России. А по окончанию образования он давал им возможность встать на ноги, давал возможность развиваться в тех отраслях знаний, которые они приобрели. И как позднее уже в некрологии писали его современники, что сотни людей, юношей и девушек, получили образование с помощью Иннокентия Сибирякова, возвращались в Сибирь, и в Сибири, которая нуждалась и в культурном строительстве, и в развитии образования, они там прилагали свои знания для развития этого края. И вот теперь можно говорить еще о очень важном, кроме образования высшего, которое он давал специалистам будущим, с помощью своих средств, конечно, не как преподавателя, а именно как жертвователь, как меценат. Он создавал такую, я бы сказала, кристаллическую решетку культурной жизни Сибири. Очень многие библиотеки и музеи, начальные школы, которые возникали в Сибири вот в 80-х, в начале 90-х годов XIX века, это были либо в стенах, либо в фондах, либо в оборудовании, либо в мебели, либо в подписках периодических изданий, они содержали в себе жертвы Иннокентия Михайловича Сибирякова. И в этом плане просто поставить некого рядом с ним, сколько он сделал именно для этой стороны жизни Сибири. Причем не только на родине в Иркутске, но и в других городах. Ну, можно перечислять их, по крайней мере, мне удалось выявить более 10 городов, где остались следы благотворительности Иннокентия Сибирякова, не просто в каких-то разрушенных зданиях, нет, а в реально существующих учреждениях до сегодняшнего дня. И это, конечно, дорогого стоит, потому что его благотворительность не только на бумаге, не только в документах архивных сохранилась, она сохранилась вот на многие годы, пережила целый 20 век с его очень сложными катаклизмами, как мы знаем, но тем не менее продолжает служить и сегодня. Конечно, об Иннокентии, если говорить вот о благотворительной деятельности Иннокентия Сибирякова, нельзя упустить такое направление, как книгоиздание. Он поддерживал, во-первых, издание периодики «Восточного обозрения», издание еженедельника «Сибирь» и других периодических изданий, которые имели еще приложение к этому газетному блоку. И вот эти книжные издания он поддерживал. В первую очередь, это, конечно, малоизвестных авторов Сибиряков. Кроме этого, он издавал и русскую классику. Например, он был владельцем права на издание всех стихотворений Ивана Сергеевича Тургенева, был его издателем. Он издавал книги Глеба Успенского, Решетникова, Амулевского и целый ряд других писателей были связаны с ним вот такой большой плодотворной работой. Но кроме этого, Иннокентий Михайлович Сибиряков, кроме художественной литературы, поддерживал академические исследования, такие как библиографические многотомные издания Межова, известного библиографа, ученого, такие исследования Ядринцева, как «Сибирь как колония» и другие книги, связанные с историей, этнографией, географией Сибири. Он помогал изданию тех исследований, которые провели путешествующие ученые, такие как Потанин и Ядринцев, в Монголию и Китай. И вот эти издания, они не могут быть интересны большому кругу читателей, но для науки они были очень важными. И до сих пор эти издания пользуются спросом. Одна из его экспедиций, которую он помогал организовывать и был ее инициатором, она осталась в истории науки и под названием «Сибиряковская». Цель этой экспедиции — выяснить, как влияет индустрия, как влияет промышленность, разработка недров на местное население Сибири, на те народности, которые позволили русским промышленникам осваивать недра на той земле, на которой они жили. И вот Иннокентий Сибиряков мог организовать, выделить средства и получить очень большие результаты по итогам этой этнографической экспедиции в Якутии. До сих пор ученые изучают это наследие, и благодаря этой экспедиции сохранились многие знания о народах, которые населяли и продолжают населять эту большую приленскую территорию. Ну, я могу, конечно, рассказывать и о других направлениях Иннокентия Михайловича, которые он осуществлял. Например, большим примером вообще для него были его родственники и по линии Сибиряковых, и по линии Трапезниковых. Вот его крестным был родной брат матери, Сергей Константинович Трапезников, который поддерживал, например, женское духовное образование. Он на его средства существовало училище женское, девиз духовного звания в Иркутске.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Первая часть беседы с членом Союза писателей России, историком и биографом Иннокентия Сибирякова Татьяной Сергеевной Шороховой подошла к концу. Она была с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня воскресенье, 17 мая, 4 мая по старому церковному календарю, идет шестая неделя по Пасхе, неделя о слепом. Сегодня мы совершаем память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, преподобных Никиты или Нифонта, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых в Новгороде, священномученика Ерасма, епископа Фармийского, священномученика Львиана, епископа Анийского и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, пресвитера, священномученика Николая Тахтуева, диакона. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Спорит простота веры с лукавым неверием. Вера, пришедшая к прозревавшему слепцу, просветила умные очи его, и он ясно видит истину. Смотрите, как у него все логично. Спрашивают его: «Ты что о нем, даровавшем зрение, скажешь?» «Это пророк», — ответил он, то есть посланник Божий, облеченный силою чудодейственную. Непререкаемо верный вывод, но образованность книжная не хочет видеть этой верности и ищет уклониться от последствий ее. А так как это не удавалось, то она обращается к некнижной простоте со своим внушением: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Простота веры не умеет связать этих понятий – грешность и чудодейственность, и выражает это открыто. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Что можно сказать против такого неведения? Но логика неверов упряма и при всей очевидности не стыдится утверждать, что не знает, откуда отверзший очи слепому. «Это и удивительно, — говорит им здравая логика веры, — что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Казалось бы, после этого ничего не оставалось, как преклониться пред силою такого заключения, но книжная ученость терпеть не может здравой логики веры и изгнала ее вон. «Поди теперь доказывай истину веры тем, у которых ум раслился от упорства в неверии. Неверы всех времен – люди одного покроя». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы поздравляем вас с сегодняшним воскресным днем, Малой Пасхой. Желаем вам хорошего, доброго настроения, мира с Богом и ближними, только благих вестей. Я расскажу, какие передачи в этот воскресный день прозвучат в нашем эфире. В 9 часов 15 минут читаем Псалтирь, 6-я кафизма, ее читает диакон Сергий Нежбард. В 9 часов 45 минут в нашем эфире православный календарь. В 10 часов мы начнем прямую трансляцию Божественной Литургии из храма преподобного Пимена Угришского города Оренбурга. По ее окончании примерно в 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» главы сборника «Душевный лекарь» святые отцы Мирянам. В 12 часов 10 минут «Евангелие дня». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечника «Ледяной дом». 13 часов 15 минут детям о Боге, евангельские чтения для детей. 13 часов 40 минут программа священника Максима Курленко «С нами Бог». Тема беседы «Духовное зрение и слепота». 14 часов 20 минут беседы о вечном. В программе принимает участие иеромонах Филарет Зубов. Поговорим о смысле жизни человека. Программа из студии телеканала «Союз». 15 часов

часов 15 минут репортаж, подготовленный Еленой Сырневой о проекте «От сердца к сердцу». 15 часов 30 минут передача Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». 16 часов 10 минут «Медицинский городок». В программе на вопросы слушателей отвечает доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» мы сегодня встретимся с лауреатом литературной премии «Молитва» писателем Алексеем Журавлевым, беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема проповеди «Захватанная суть». 18 часов 30 минут программа Виктории Кауган в гостях в театральной гримерке. Мы встретимся с автором-исполнителем, ведущей и певицей Людмилой Баталовой. В 19 часов 10 минут в нашем эфире цикл «Первосвятитель». Затем повторим программу священника Максима Курленко «С нами Бог». В 19 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга». Исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Сегодня 17 мая, в день воскресный. Хорошего вам выходного, мира с Богом и ближними. И оставайтесь на нашей волне. Редактор

0: Новости.
1: Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности и информационное агентство ТАСС подготовили спецпроект о сестрах милосердия. Он называется «От дочери матроса до императрицы. Кем были первые сестры милосердия и кто становится ими сегодня?». Выход материала приурочен к Международному дню медицинской сестры. Председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин отмечает, что сострадание сегодня – это одно из проявлений нашей человечности, присущее многим. По-разному оно проявляется в людях, но есть те, которые посвящают большую часть своей жизни служению милосердия. Среди них – сестры милосердия. Мы благодарны информационному агентству ТАСС за совместный проект с Синодальным отделом по благотворительности к Международному дню медицинской сестры. В этом проекте удалось рассказать и об истории, и о современном служении сестер милосердия. В Евангелии Господь говорит о том, чтобы мы были милосердны, как милосерден наш Небесный Отец, помогая одинаково всем нуждающимся. Мы с радостью видим, что людей, желающих посвятить свое время уходу в больницах и социальных учреждениях, становится больше. Они заботятся о сиротах, тяжело больных, пожилых, ухаживают за ранеными в госпиталях, помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Они выслушивают и утешают тех, кто в этом особенно нуждается. И отдавая, они приобретают гораздо больше. Проект начинается с истории о том, как зародился Институт сестер милосердия в России. Также в проекте представлены личные истории трех современных сестер милосердия. Напомню, что сегодня в Русской Православной Церкви более 900 сестричеств милосердия. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялось избрание нового предстоятеля Грузинской Православной Церкви. 11 мая этого года расширенный церковный собор Грузинской Православной Церкви, проходивший в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, избрал 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхаруйского Шио, местоблюстителя патриаршего престола. В соборе приняли участие 39 архиереев, членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви, которые участвовали в голосовании. Торжественная интронизация новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии состоялась 12 мая в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Ну и последнее сообщение выпуска. По всем военным гарнизонам Беларуси пронесут икону Георгия Победоносца, которую церковь передала Министерству обороны страны. 10 мая этого года в Беларуси началось принесение во все военные гарнизоны страны иконы великомученика Георгия Победоносца. Ранее, в феврале этого года, этот образ патриарший экзарсия Беларуси митрополит Минский Изяславский Вениамин передал министру обороны Беларуси генерал-лейтенанту Виктору Хренину. Принесение святыни с образом небесного покровителя вооруженных сил Республики Беларусь началось с военной академии. Там образ встретили священнослужители во главе с председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь протоиереем Сергием Кузьменковым. Затем перед иконой был совершен молебен, за которым молились руководство академии, офицеры и курсанты. На молитвенную память о принесении святыни каждый участник встречи получил в подарок иконку святого Георгия Победоносца. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 6. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеши на мне, восмердеши и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишися поруганий, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетное, и льстивным весь день поучахуся. Аж яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся образи мои, и внегда подвижатеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножившися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая, о болгах умя за негонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, нигда восстать и грешному предо мною, о немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в сую метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть,
от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси, онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси, остави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей я аз исчезох, во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и ставил еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпех Господа и внятми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты и не вставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои, помышлением твоим несть кто уподобится тебе. Во звестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Когда рех се прииду в главизник нижний, писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех и закон твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устам моим не возбраню. Господи, ты разумил еси, правду твою не скрых в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро твоих от меня, милость твоя и истина твоя вынуда заступит тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и невозмогу зреть, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, воеже помощи ми ван ми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие ми злая, да приимут обе студ свой глаголющими, благо же, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аж же нищий есть мой Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. Все ложи его обратил еси в болезни его. Аз рех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе, на мя шептаху всеврази мои, на мя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише на мя, и доспяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди, буди. Им же образом желает елейные источники водные, сицы желает душа моя к тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому,
когда приеду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбной си душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданский и Ермониимский, от горы малые, бездна бездну призывает во гласе хляби твоих, вся высоты твоя и волны твоя на мне приидоша, в день заповесть Господь милость свою, и ночью песни го от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетую хожду, в нигда оскорбляет враг, в нигда сокрушатися костем моим, поношахами врази мои, в нигда глаголите мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди мя, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, в нигда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую твою, и вселение твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся тебе в густях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышахам, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их, и во днех древних, рука твоя, языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я, не по мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их, но десница твоя и мышца твоя, и просвещение лица твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О тебе, враги наши, избадем роги, и о имени твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет мене. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящие нас расхищах у себе, дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеялны еси, отдал еси люди твоя без цены, и небе множество восклицаниях наших, положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях, весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом тебе, и не неправдовахом в завете Твоем, и не отступив вспять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути Твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наша, к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань, вскую спишь, и Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице Твое отвращаешь,
забываєш і нищету нашу, і скорбь нашу, яко смирися в персть душа наша, прильпе землі утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве, язык мой трость книжника скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословитя Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевая царство и истин ради и кротости и правды, наставит Тебя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазатя Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно истахте и кассе от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь отя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чьи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди, люди Твоя, и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чьи тирова сдары, лицу Твоему помолятся богатые людстие, вся слава чьи царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преиспещренно, приведутся Царю Девы вслед Ея, искренние я приведутся Тебе, приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев, вместо отец Твоих быжа сынови Твои, поставишь я князя по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших низело, всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро, смятошася языцы, уклонишеся царствие, даде глаз свой вышний, подвижеся земля, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем, упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, яко же и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быть и Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще или нехотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех, благо или сопротивное нам хотящих, всибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию и милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 мая по новому стилю или 4 по старому. И сегодня память. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской 3 века, святых пострадавших в начале 4 века священномученика Эразма, епископа Фармийского, священномученика Альвиана, епископа Анейского и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников. Преподобных Никиты Нифонта, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых, Сокольницких, в Новгороде, подвязавшихся в XIV-XV веках. Священномученика Иоанна Васильева, пресвитера и священномученика Николая Тахтуева, диакона, пострадавших в 42-м и 43-м годах прошлого столетия. Прославляется икона Божией Матери «Старорусская». Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы с помощью игумена Дамаскина Орловского вспоминаем жизнь священномученика Николая Тахтуева. Он родился 9 мая 1903 года в заводе Бымовский Осинского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. Род Тахтуевых происходил от крещенных татар, которые поселились здесь в первой половине 18 века. Это были потомственные кузнецы, отличавшиеся в своем деле большим мастерством. Его отец Василий Николаевич, человек мудрый, деятельный и давший обет трезвости, был Николаю примером с одной стороны, а с другой стороны огромное влияние на воспитание Николая оказала его мать Мария Матвеевна. Она была дочерью священника и второй женой Василия Николаевича, потому как тот в 35 лет овдовел. Ее глубокая вера в Бога руководила всеми ее поступками. В глазах окружающих она была настоящей подвижницей. Бымовский завод расположен в 9 километрах от Белогорского во имя святителя Николая мужского монастыря, бывшего одним из ярких духовных явлений того времени на Урале. Благочестие родителей, близость подвижнического миссионерского монастыря и частое присутствие на монастырских службах оказали на Николая Тахтуева огромное влияние. В 1916 году он окончил двухклассное училище в Быму и на следующий год поступил в училище псаломщиков при архиерейском доме в Перми. По окончании в 1919 году училища Николай был назначен псаломщиком в Свято-Троицкую церковь в селе Ашапа. 14 мая 1922 года он был рукоположен во диакона к этой церкви. У диакона Николая открылся красивый и мощный бас, какого не было ни у одного из диаконов Кунгура и Перми. И 26 января 1925 года епископ Кунгурский Аркадий Ершов позвал его служить в Градо-Кунгурский Успенский кафедральный собор. Владыка полюбил диакона Николая за его простоту, добродушие и нестяжательность. В 25 году, в неделю православия, диакон Николай был возведен в сан протодиакона и награжден двойным орарем. Однако в 31 году начался крестный путь протодиакона Николая. Сперва он был отправлен в тыловое ополчение, где условия жизни мало чем отличались от лагерных. А потом 19 января 33 года последовал арест, и отец протодиакон был помещен в кунгурскую тюрьму. Его посадили в подвальную камеру, рассчитанную на 10 человек, в которую поместили 50. В камере стояли сырость, духота и табачный смрад. Она не проветривалась, и в ней нечем было дышать. В этой камере отец Николай пробыл полгода. Укрепляемый Господом, он остался тверд в вере и, вызванный на допрос, заявил, что является убежденным верующим человеком, что он верит, что будет приход на землю Антихриста, второе пришествие Христа, страшный суд и кончина мира. Но сроков этой кончины мира я не устанавливал и не предсказывал, сказал он следователю. На другом допросе отца Николая спросили, давал ли тот подписку о сотрудничестве с ОГПУ. В 1931 году я давал органам ОГПУ подписку о сотрудничестве в качестве секретного агента по освещению контрреволюционной деятельности церковников и духовенства. Но я не только не выполнял эту подписку, а сам вел антисоветскую деятельность. С советской властью я считаюсь и признаю ее постольку, поскольку это не вредит вере. От дальнейших показаний отказываюсь», — сказал протодиакон. 28 мая 1933 года особое совещание при коллегии АГПУ приговорило протодиакона Николая к 3 годам ссылки на Урал. Находясь в кунгурской тюрьме, протодиакон заболел тифом и после вынесения приговора был освобожден, чтобы следовать на место ссылки вольным порядком. Но тиф дал осложнение, и до ноября он не смог тронуться с места. Выздоровев, отец Николай по совету близких поехал вместо ссылки в Москву и с конца 1933 года стал служить в одном из храмов Калужской епархии. Он переходил из храма в храм, избегая арестов. В январе 1938 года отец-протодиакон перешел служить в храм святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке Болшево. Отцу Николаю даже предлагали место в Большом театре, но протодиакон остался служить в Храме Божьем. В Великую Пятницу Страстной Седмицы 26 апреля 1940 года отец Николай снова был арестован. Следователь спросил, арестовывался ли когда-нибудь протодиакон. Сначала тот отрицал факт ареста и приговора, но затем, признав это, сказал, что готов нести ответственность за то, что уклонился от ссылки. После того, как протодиакон подписал протокол, следователь, пригрозив, что загонит его самого на 8 лет в лагерь, предложил ему сотрудничать с органами НКВД, выявляя всех антисоветски настроенных лиц. Протодиакон согласился и вторично дал подписку о сотрудничестве, обязуясь держать сведения об этой договоренности в строжайшем секрете. Прощаясь, сотрудник НКВД приказал ему явиться в районное отделение НКВД на следующий день после Пасхи, 29 апреля. После Пасхи отец Николай, предполагая, что домой он уже не вернется, предупредил старосту храма, что его вызывают в НКВД. Перед тем, как идти, он собрал сумку со всем необходимым в заключении и простился с семьей. У него уже было написано краткое заявление с отказом от сотрудничества, которое он сразу же по приходе вручил начальнику районного отделения НКВД. «Товарищ начальник», – писал он, «я отказываюсь от своей подписки и давал ее лишь потому, чтобы мне была возможность встретить Пасху и проститься с семьей. По моим религиозным убеждениям и по сану я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага». В ночь с 5 на 6 июля 1940 года отец Николай был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму НКВД на Малой Лубянке. 2 сентября 1940 года особое совещание при НКВД приговорило протодиакона Николая к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в Севжелдорлаг в Коми области. Последнее письмо он написал своим родным из поселка Кожва в начале 1943 года. Протодиакон Николай Тахтуев скончался в заключении 17 мая 1943 года и был погребен в безвестной могиле. Священномученичи Николая, моли Бога о нас. Христос воскресе!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев. Дорогие друзья, мы начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из храма преподобного Апимена Угрижского города Оренбурга.
2: «Благовлился плоти взрыны Христа избавивший, я же создал и от работы вражи, тем же благодарственным вопием ти, радости исполнись и со спасенной, спешай спасти мир, милосердие с

Да возрадуется душа твоя, Господи, облечимо тебе призу спасения. И одежды веселья одеться, яко жених воздержите венец, яко невест

0: благословен Бог, изливай благодать Свою на кире Своя, яко мира на главе сходящий, на броду броду роню сходящий на мите дивни Его.
1: Господу помолимся.
0: Благословен Бог, припочите силу положение порочим, как Вы совершай ноги Твои от Елени, и на высоких.

0: ошибка ваши последователи мне дотвержится прежде господин грешный последователь. Всегда ныне присни во веки веков.
1: Господу помолимся.
0: И по праву на видом крови Твоей. Всегда ныне присни во веки веков. Да дрине сердце Твое слово благо. Да будущий дела Твои царевин. Всегда ныне присни.

яко святый си Божий наш, иже на пострадавших по Тебе честных мученицах почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи Боже наш, верный во слове всех Твоих и неложный в обещаниях Твоих, даровай во святым Твоим мученикам подвигом добрым подвязайтесь, и течение благочестия совершите, и веру истинного исповедания сохраните. Сам Владыка Пресвятый Тебя к молениям умолен буди, и даруй нам недостойным Твоим рабом счастье наследия иметь с ними, да подражателей тех бывших сподобимся и предлежащих тем благим. Милостью человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и при.

0: надо кричать. Сюда, за Путинцев, за Путинцев. А где танкеры?
1: Возьмите врата князя ваши, и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы. Возьмите врата князя ваши, и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы. Господу помолимся. Божий Отче Господа нашего Иисуса Христа, Сын благословен вовеки, и же завесою плоти Его обновилась и нам, первородных, церковь на небесех писанных, под и держа жительство празднующих, и глаз радования, сам человеколюбчий владыка, призри на нас грешных и недостойных рабов Твоих, основание празднующих честного храма, святаго преподобного Пимена Угрешского, во образ святейшей Твоей церкви, сирич самого телеси нашего, ежеубы и храм Твой уды Христа Твоего, всехвальным апостолом Павлом именовать исподобил, утверди его до скончания века непоколебимо и прославлено в Тебе. Исподоби нас в нем хвалы и словословия, незазорно приносите славе Твоей, единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Духу, в разуме и всяком чувстве поклоняющимся, во страсти Твоем божественных щедрот, достойным показатися и благоприятным Твоей благости быть и мольбам сим о нас и о всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробию приносимым, молитвами Пречистой Богородицы нашей, Преснодевы Марии, яко святый си Боже наш, и на святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: naša, Gospodi mi priklonite.
1: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Господь сил, Той есть сей, Царь слава.

Господи Боже наш, и же твари единым словом создава его, еже быть и приведы, неизреченно между образы различной сии украсивые, же надносимый на нее тулой дух собравый, и солнечный свет на нее излиявый во обновление, и же угоднику твоему Моисею вдохнул и хвалу некую изрядную, приложите добрейшему твоему созданию вещи, видите тебе свет, яко добрый дневно вещи сей, его же убы мы видящие светлейшее сие солнце, обновляющий на всяк день тварь, тя истинного дне славим солнце, и свет твой не вечерний, и же сыном твоим нам заповедывай обновитесь нашему естеству, святым твоим духом, яко и подару всем праведным воссиять, яко солнцу. Тебе молимся и тебе просим, Отца Слова Господа и Бога нашего, Твоим милостивным Твоим оком, призри на нас грешных и недостойных рабов Твоих, пребывающим всем дому небоподобном, вселенная по хвале, жертвенницы истинным неизреченные Твоей славы, и не спасли Пресвятаго Твоего Духа на нас и на наследие Твое, и по божественному Давиду обнови в сердцах наших дух правый, и Духом Владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храм освящения по любви к Тебе, Богу, тщательно, оставление согрешений подашь, даруй между ко спасению прошения, воздвигни их к деланию заповедей Твоих, даруй им обновление дара святаго Твоего Духа, да неосужденно поклонится Тебе, единому истинному Богу, Его же послал Иисусу Христу молитвами Богородицы и святаго преподобного Пимена Угрешского и всех

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Наш, и на святых по Тебе пострадавших, честных мучениц, почиваешь, и Тебе славу.

0: наше Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Господу помолимся в церкви. Христос воскрес!

ಬರೀ ಸೇತ ಎಪ್ಪುಗೋರು

жертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, святаго преподобного Пимена Угрешского, святых и праведных Бог Отец, и Аким, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.

преосвященным митрополитом и епископом, богохранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее, всему освященному собору, благотворителям, благоукрасителям, жертвователям святого храма,

Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Слава Вышней Богу и на земле мир в человецах благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир в человецах благоволение. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог навсегда, ныне присно и во веки веков. Да исправит Господь стопы ваши, да помет вас Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне присно и во веки веков.

Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию.

спасешися ты и весь дом твой, и глагола твоего слова Господня, и всем и живному ино, и поем я в той же час ночи, измьет ран и трястися сам, и своему все обия, где же я в дом свой, постави трапезу.

0: крестителя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
1: Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова да даст тебе глагол, благовествующему силою многою в исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего.

Мимо еды Иисус, видя человека слепо от Рождества, и вопросившего ученицы Его глаголище, «Рави, кто согреши, сели ли родители Его, яко слеп родися?» Отвечая Иисус, «Не сей согреши, ни родители Его, но да явятся дела Божии на нем. Мне подобает делать и дела пославшего мя, донде же день есть, придет ночь, когда никто же может делать и, когда в мире есть свет, есть миру, сия рек плюну на землю».

где же сказается послом? Иди убою умыйся и приди, видя, соседи же и живях увидели его, прежде яко слепли глаголоку, не сели есть, сидя и просяй. Ови глаголоку, яко сей есть, и ниже глаголоку, яко подобен его есть, он же глаголоше, яко аз есть. Глаголоку же ему, как у тебя отверзостися очи,

же рече им, брение положи мне на очи, умыкся и вижу, глагол кумба от фарисейнец и не сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Обе глаголов, яко може человек грешен сицева знамение творите и распробе в них. Глаголов губа слепцу паки, ты что глаголыши о нем, яко отверзи очи твои. Он же рече, яко пророк есть, не яше уба веры иудеи о нем, яко слепый прозрет, донде же возгласише родителя того прозревшего, и вопросише я глаголище, сей ли есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, яко уба ныне видит, отвещасте же им родители его и реста, вему яко сей есть сын наю, яко слеп родися, как уже ныне видит невемы, или кто тверди ему очи мы невемы, сам возрасти мать самого вопросите, сам о себе доглаголит. Сия рекосты родители его, яко боястося жидов, уже бобяху служились жидове, дальше кто его исповедь Христа, отлучено сонмище да буду, сего ради родителей его рекосты, яко возрасти мать самого вопросите, возгласише же вторицею человека, и же бесле переше ему, дашь славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есть, отвещал бы он и рече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слепек, ныне же вижу, реше же ему паки, что сотвори тебе, как он тверзи очи твои, отвечай им, реко к вам уже и не слышасте, что паки хочете слышати, и дай ему ученицы его, хочете быти, они же укориши его и реши ему, ты ученик еси того, мы же Моисеевы есть мы ученицы, мы вемы, яко Моисеевы глагола Бог, сего же не вемы, откуда есть. Отвечать человек и рече им, о всем бо дивно есть, яко вы не вести, откуда есть, и отверзи очи мои, вемы же, яко грешники Бог не послушает. Наши, кто богочтец есть, и воли его творит, того послушает. От века не слышано, яко кто отверзи очи слепу рожденну, аще не бы был сей от Бога, не могл бы творить и ничего же. Отвечаши и реша ему, во гресех ты родился и си весь, и ты лины учиши, изгнаши его вон. Услыша Иисус, яко изгнаши,

помышления нашего Горцема.

Отче, молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Петре, и о Пресвященных Митрополите и Епископе, и о всей во Христе

Отче, молимся о Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас и достойных работ Твоих, и сию годину испытаний, пришедшее на Русь святую, а вышедшее бабы души и в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем все, Господи.

славе же благосердием и милостью презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и оеже утвердите нас всех и вере единого истины и здравии и силе Духа, Отце Господи, услыши и милости.

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милостисно смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра не хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец, ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащей ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные кровы и в изгнании сущие в дом и веди, алчущие напитай, недугающие, страдающие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Якогда едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу в Троице, славимому. Ты бы и си заступление, и победы, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и

Яко ты иси воскресение, живот и покой усопшего раба твоего, преснопамятного преосвященного митрополита Вениамина Христе Божий наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом,

святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина высокопреосвященнейшего Петра, митрополита Оренбургского и Саракташского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно.

и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, свято-троицкие Сергиевы лавры, священно-архимандрита, да помянет Господь Бог во царствии.

же нечестных дарим Господу помолимся. Во святем храме сем и с верой, благоговением и страхом Божиим, хранящих вонь, Господу помолимся. Избавитесь нам.

Верующего со слова я судите живым и мертвым, Божий царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славу.

Всего неба. Аминь. Станем добрыми.

праведно терпеть, и тебя благословить, и тебя благодарить, и тебе поклоняться, если на всяком месте владычества твоего. Ты бы, если Бог не изречение, не доведом, не видим, не постижим, присно сый, так же сый, ты единородный, твой сильный дух, твой святый, ты от небытия в бытие нас привелось, и от падшей восставилось и паки, и не отступилась, и вся творя, донде же нас на небо возвелось, и царство твое даровалось, и будущее. Оси всех благодарим тебя, единородного твоего сына и духа твоего святаго, во всех их же вемых, же невемых, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим тебя службе сей же от рук наших приезжих изволился. Оси предстоят тебе тысячи архангелов и ангелов, херувими и серафими.

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, молимся все, Боже, на Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в Ты сейчас апостолом Твоим, Господь славы, того благи.

просим и молим и Елисеем, не спасли Духа Твоего Святаго на ныне и на принадлежащие дары сия, и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а ежев чаши сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым.

Царствие Твое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Яко же быть причащающимся при измене души, восставление грехов, при общении святаго Твоего Духа, в исполнении Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не всудали в осуждение, еще приносим Тебе словесную сию службу, а иже вере почивших, праотцах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолах, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком дусе праведном вере скончавшихся.

Марии, о святом Иоанне Пророце, Предтече Крестителя, о святых славных и всеквальных апостолах, о святых мучеников и Эразме, епископе Фармийском, Альвиане, епископе Онейском, учениках его Сильване, епископе Гасском, с ним сарай до мучеников, Иоанне Пресвителе Николае, диаконе, мученице Пелагии, деве Тарсийской, о преподобном Никите, Кирилле, Никифоре, Кремене, Исаакии, братьев Фановых, Мондрове, их же и память совершаемая всех святых твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помни всех усопших на воскресенье ближнего вечера, помни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи Сергия, Алексия, именно Алексия, преснопамятных рабов, митрополита Никодима, патриархи.

православных правоправящих словоприсем и всякое пресвитерское христианство, и всякие священнические чины, еще приносим тесловесную службу, обселение, святей соборной апостольской

Первых помяни, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправных.

святейшего патриарха Московского и всея Руси, Егоже даруй святей Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долго дем

нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священного архимандрита, и преосвященные митрополиты и епископы,

о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем священничестем и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о власти, воинстве и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабим, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же кижло помышлении.

0: предомудут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Просим и молим и милися.
1: Священных, честных дарех, Господу помолимся. Якуда человека любит Бог наш, прием во святый и пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господи, помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

прегрешений наших у Господа просим. Полезных душам нашим и мира мирами у

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня последний воскресный день перед праздником Вознесения Господня. Заканчивается празднество Пасхи, и Святая Церковь, как заботливая Мать, напоминает нам с вами о том, что чистые сердцем увидят Бога. И сегодня мы с вами слышали евангельское повествование об исцелении слепорожденного. Слышали, как Господь совершает величайшее чудо, которое для одних явилось предметом удивления и изумления, а для других сделалось поводом к богохульству. Предшествует этому событию беседа Господа в храме с народом, когда, как сказано, иудеи взяли камни, дабы бросить их на Спасителя, после того, как Он открыто перед всем Израилем назвал Себя Сыном Божьим. И поэтому чудо, совершенное Господом, это не только благодеяние к слепорожденному, это еще и своеобразный ответ неверующим иудеям. Господь, как сказано, уклонился и вышел из храма, уйдя от разъяренной толпы, и, проходя вместе с апостолами, встретил слепорожденного. Апостолы сразу же спросили Господа, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Дело в том, что апостолы здесь следуют ветхозаветной логике, согласно которой богатство и здоровье есть награда за добродетели и Божье благословение, а болезнь, бедность, немощь и иное несчастье воспринимались как наказание за грехи. Но Господь ломает ветхозаветную логику, отвечая апостолам, Он говорит, не Он согрешил, не родители Его, но это случилось с Ним для того, чтобы явились на Нем дела Божии. И тут же Господь начинает совершать эти дела Божии. Сказано, что Он плюнул на землю, сделал брение и сплюновение, и этой грязью помазал глаза слепому, отправив его в купальню Силоамскую умыться. Слепец дошел до купальни, умылся и прозрел. И вот те, кто знали его прежде, с удивлением спрашивали, не этот ли, который сидел и просил? И хотя он бойко рассказывал, что это он, и что это действительно он получил исцеление от Спасителя, ничего не помогало. Окружающие или сомневались, или не веровали ему вовсе. А после совсем отвели его к фарисеям, дабы те приступили к исследованию данного вопроса. Фарисеи долго препирались, спорили, спрашивали, но тем не менее не верили слепорожденному до тех пор, пока не призвали во свидетельство его родителей. Родители открыто признали его своим сыном, говоря, да, это наш сын, он родился слепым, а вот как теперь видит, мы не знаем, и кто отверз ему очи, не знаем. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов объясняет такой ответ родителей страхом перед фарисеями и неверующим народом. Дело в том, что всякого, кто исповедал бы Христа пророком, истинным Мессией, грозились отлучить от синагоги, от молитвенного собрания. И родители этого отлучения очень сильно боялись. Но не так поступает исцеленный слепец. Когда фарисеи стали обвинять Господа в нарушении субботы и стали называть его грешником, этот человек вступился за своего исцелителя. Он сказал, что так не может быть, потому что этот человек творит чудеса. И далее мы видим, как исцеленный слепец исполняется ревности и дерзновения, как все ярче и ярче он поднимается по ступеням богопознания, оставляя внизу гордых и ослепленных собственной злобой фарисеев. Сначала он исповедует его учителем, затем говорит, что он пророк, а далее называет его великим праведником, совершающим дела Божьи. «Я знаю, — говорит слепец, — что грешников Бог не слушает, но того, кто чтит волю Божью, того слушает.
От века не видано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Но мы с вами знаем, что фарисеи и после этих слов не поверили во Христа. Они изгнали слепца, обозвав его глупым, неверным и родившимся во грехах. А он, между тем, все выше и выше поднимался по лестнице богопознания. Мы знаем, что Господь, узнав, что изгнали его, подошел к нему и сказал: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» И когда слепец узнал, что Сын Божий стоит прямо перед ним, он твердо и ничего не сомневаясь ответил: «Верую, Господи», и поклонился ему. Святитель Иоанн Златоуст, конвертируя данное место Священного Писания, говорит: «Я от себя лично убеждаюсь, что слепец получил благодеяние от своей слепоты, поскольку он прозрел своими внутренними очами. Что польза была фарисеям в их зрении, если большего осуждения через это зрение они сподобились, так как при своем зрении остались слепыми. А какая беда была слепцу? Никакой, потому что он через свою слепоту обрел зрение». Святое Евангелие говорит нам, что Христос – это свет, пришедший в мир, дабы просветить всякого человека, который в этот мир приходит. И в другом месте евангелист Матфей говорит, что только чистые сердцем увидят Бога. И вот сегодняшнее Евангелие показывает нам, как бывший слепец восходит по пути богопознания вверх и вверх, а фарисеи остаются в своей слепоте, не познавая Бога и не приближаясь к Нему. Сегодняшнее Евангелие касается и нас с вами, потому что напоминает нам о главном. Мы должны жить по заповедям Божьим, молиться, быть милостивыми, соблюдать трезвение для того, чтобы очистить свое сердце и, подобно слепцу, однажды прозреть и увидеть Бога сердечными очами. Аминь.

верую в Господи, исповедую, яко ты и сила истина, Христос, Сын Бога живого, пришедший мир грешник, спаститель же первый Иисус. Ищи веру самое причистое тело Твое, самое честное кровь Твоя. Молюсь по Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое. Я же слово, я же дело, я же ведь не ведение. Исподоби меня осуждено, причастите, причисти Твои таясь. Восстановление грехов, мой жизнь вечная, аминь. Вечери Твои, тайны, Десене Божие, причастниками прими. Не по врагам тайне повем, не лобзати там мне каюда, но к разбойнику исповедую Тя. Помини меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не судили вас осуждение будет при причине святых Твоих таясь, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

состоялась в день жен мироносец. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, благочины Преображенского церковного округа, настоятель храма святителя исповедника Луки Войно-Сенецкого иерей Евгений Гаев поздравил участников, родителей и педагогов со светлым праздником Воскресения Христова и вручил победителям сертификаты и поощрительные грамоты. Педагогов отметили благодарственными письмами. Анализируя итоги творческого конкурса, отец Евгений подчеркнул его особенность в нынешнем году. Увеличилось количество рисунков детей на библейские сюжеты. Также священник отметил, что повысилось качество детских работ и что выбирать победителей членам жюри было непросто. Очень порадовало батюшку и то, что некоторые ребята принимали участие в конкурсе «Пасхальные перезвоны» уже несколько раз. Церемония награждения завершилась всеобщим чаепитием, а все желающие еще и посмотрели пасхальную сказку «Теремок», подготовленную воспитанниками воскресной школы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 мая по новому стилю или 4 по старому. И сегодня память. Мученицы Пелагии, Девы Тарсийской 3 века, святых пострадавших в начале 4 века, священномученика Эразма, епископа Фармийского, священномученика Альвиана, епископа Анейского и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников. Преподобных Никиты,

Нифонта, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых, Сокольницких, в Новгороде, подвязавшихся в XIV-XV веках. Священномученика Иоанна Васильева, пресвитера, и священномученика Николая Тахтуева, диакона, пострадавших в 42-м и 43-м годах прошлого столетия. Прославляется икона Божией Матери Старорусская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы с помощью игумена Дамаскина Орловского вспоминаем жизнь священномученика Николая Тахтуева. Он родился 9 мая 1903 года в заводе Бымовский Осинского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. Род Тахтуевых происходил от крещенных татар, которые поселились здесь в первой половине XVIII века. Это были потомственные кузнецы, отличавшиеся в своем деле большим мастерством. Его отец Василий Николаевич, человек мудрый, деятельный и давший обет трезвости, был Николаю примером с одной стороны, а с другой стороны огромное влияние на воспитание Николая оказала его мать Мария Матвеевна. Она была дочерью священника и второй женой Василия Николаевича, потому как тот в 35 лет овдовел. Ее глубокая вера в Бога руководила всеми ее поступками. В глазах окружающих она была настоящей подвижницей. Бымовский завод расположен в 9 километрах от Белогорского во имя святителя Николая мужского монастыря, бывшего одним из ярких духовных явлений того времени на Урале. Благочестие родителей, близость подвижнического миссионерского монастыря и частое присутствие на монастырских службах оказали на Николая Тахтуева огромное влияние. В 1916 году он окончил двухклассное училище в Быму и на следующий год поступил в училище псаломщиков при архиерейском доме в Перми. По окончании в 1919 году училища Николай был назначен псаломщиком в Свято-Троицкую церковь в селе Ашапа. 14 мая 1922 года он был рукоположен во диакона к этой церкви. У диакона Николая открылся красивый и мощный бас, какого не было ни у одного из диаконов Кунгура и Перми. И 26 января 1925 года епископ Кунгурский Аркадий Ершов позвал его служить в Градо-Кунгурский Успенский кафедральный собор. Владыка полюбил диакона Николая за его простоту, добродушие и нестяжательность. В 25 году, в неделю православия, диакон Николай был возведен в сан протодиакона и награжден двойным орарем. Однако в 31 году начался крестный путь протодиакона Николая. Сперва он был отправлен в тыловое ополчение, где условия жизни мало чем отличались от лагерных. А потом 19 января 33 года последовал арест, и отец протодиакон был помещен в кунгурскую тюрьму. Его посадили в подвальную камеру, рассчитанную на 10 человек, в которую поместили 50. В камере стояли сырость, духота и табачный смрад. Она не проветривалась, и в ней нечем было дышать. В этой камере отец Николай пробыл полгода. Укрепляемый Господом, он остался тверд в вере и, вызванный на допрос, заявил, что является убежденным верующим человеком, что он верит, что будет приход на землю Антихриста, второе пришествие Христа, страшный суд и кончина мира. Но сроков этой кончины мира я не устанавливал и не предсказывал, сказал он следователю. На другом допросе отца Николая спросили, давал ли тот подписку о сотрудничестве с ОГПУ. В 1931 году я давал органам ОГПУ подписку о сотрудничестве в качестве секретного агента по освещению контрреволюционной деятельности церковников и духовенства. Но я не только не выполнял эту подписку, а сам вел антисоветскую деятельность. С советской властью я считаюсь и признаю ее постольку, поскольку это не вредит вере. От дальнейших показаний отказываюсь, сказал протодиакон. 28 мая 1933 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило протодиакона Николая к 3 годам ссылки на Урал.
Находясь в кунгурской тюрьме, протодиакон заболел тифом и после вынесения

К основным мерам профилактики относятся, в первую очередь, отказ от курения. И, безусловно, минимизация пассивного курения – это также один из самых главных факторов риска. Это может помочь в некоторых ситуациях восстановить обоняние, затормозить процесс его потери. Следующий фактор профилактики – это своевременное лечение простудных и респираторных заболеваний, а самое главное – правильное лечение, потому что нередко применяемые сосудосуживающие препараты для купирования тех или иных симптомов при простуде, которые применяются не по назначению, применяются слишком долго, не в соответствии с инструкцией, к сожалению, могут наносить вред, в том числе и кровоснабжению слизистой оболочки носа. Любое хроническое заболевание может повреждать зоны и центры, через которые происходит обоняние. Очень важная мера профилактики – это меры, связанные с минимизацией или избеганием контакта с токсическими парами. То есть работа только в проветриваемых помещениях. Если это профессиональная вредность, то обязательно использование масок при работе с химическими веществами. Ну и во всех аспектах жизни максимально помнить о такой очень важной гигиенической мере, как регулярное проветривание помещений, которое снижает контакт с теми или иными токсическими парами. Есть исследования о важности рационального питания. В первую очередь, это те здоровые продукты, о которых мы постоянно с вами говорим. Фрукты, овощи, зелень, орехи, рыба. То есть, то питание, которое позволяет максимально насытить организм полезными омега-3 жирными кислотами, комплексом витаминов различных. В том числе важно внимание и в отношении витамина D. Необходимо знать его концентрацию. И если его концентрация недостаточна, то применять и принимать витамин D по рекомендации врача. Специалисты, безусловно, отмечают и то, что изменение обоняния значительно медленнее происходит у людей, ведущих здоровый образ жизни, то есть поддержание двигательной активности, общего тонуса организма, нормальный сон. Все это положительно сказывается на общем состоянии организма, на состоянии нервной системы. Крайне важно, безусловно, является и лечение хронических заболеваний, в первую очередь гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Одним из самых главных и индивидуально важных факторов профилактики является регулярный осмотр у специалиста для своевременной диагностики и коррекции возможных проблем. И, безусловно, это не только и не столько мера профилактики, но и очень важный аспект безопасности. То, что очень важно, если у человека появляются признаки изменения обоняния, важно использовать детекторы дыма и газа для повышения безопасности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: прочитала, что жирный творог способствует забиванию, в кавычках забиванию, печёночных протоков. Просьба объяснить, что это значит. Уважаемые радиослушатели, связи между творогом, жирным творогом, разным процентом жирности творога и повреждением протоков, образованием в них камней никакой нет абсолютно. Ни теоретически, ни практически, поэтому это утверждение нельзя рассматривать серьезно. Но позвольте мне ответить на ваш вопрос, рассказав о риске развития желчекаменной болезни, у кого есть вероятность образования камней в желчных протоках, в желчном пузыре, и поэтому кому очень важно определить необходимость диагностики, прохождения своевременного ультразвукового исследования брюшной полости и поменять

0: что-то в образе жизни для того, чтобы снизить вероятность образования камней в желчном пузыре, в протоках печени. Первый фактор риска – это наследственность. У 30% людей, у кого есть камни в протоках, в желчном пузыре, есть совершенно четкая наследственность, и доказано, что существуют определенные гены, которые нарушают выделение и регуляцию, концентрация холестерина в желчном пузыре. И очень важно, если есть в роду у кого-то камни в желчном пузыре, желчекаменная болезнь, камни в протоках, очень важно помнить о мерах профилактики, об образе жизни, о которых мы поговорим ниже. А образ жизни основополагающим является для вероятности образования камней в желчном пузыре, в протоках. И самым главным маркером неправильного или измененного образа жизни является избыточный вес и ожирение. Нарушение метаболизма очень сильно влияет на состав желчи. Это очень важно. Самым простым параметром определения, нормальный обмен веществ в организме, ненормальный, является просто измерение объема талии. Если объем талии у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, у них очень увеличивается вероятность образования камней в протоках желчевыводящих. Следующий фактор риска – это возраст. У людей старше 40 лет вероятность камней в желчном пузыре выше, поэтому люди старше 40 лет должны регулярно проходить УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости. К факторам риска относится женский пол, потому что гормоны эстрогены повышают склонность к образованию камней в желчи. Несколько беременностей, гормональная перестройка может увеличивать вероятность образования камней. Но важно помнить и еще об одном факторе риска, на который в последнее время стали обращать внимание все больше и больше, а раньше, к сожалению, не обращали внимания. Если у человека происходит резкое снижение веса, а резкое снижение веса – это больше 4 кг за месяц, у него резко увеличивается вероятность образования камней в протоках. Это очень важно помнить, поэтому если человек худеет быстро – по каким-то медицинским технологиям или самостоятельно решил изменить образ жизни, он должен, безусловно, сопровождать это медицинским советом. К факторам риска относится недостаточная физическая активность, так как желчный пузырь работает неактивно, низкое содержание в питании овощей и фруктов. Если человек мало употребляет клетчатки, у него замедляются процессы и активность работы желудочно-кишечного тракта. Все это очень важно, как и сахарный диабет и ряд других заболеваний. Эти состояния требуют внимания и контроля. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: во время весеннего цветения у меня начинает течь из носа, слезятся глаза и слабость. Как определить, аллергия это или простуда? Уважаемые радиослушатели, с вероятностью 90% это аллергический ринит, но, безусловно, поставить диагноз может только аллерголог, иммунолог, специалист, который занимается этой проблемой, так как требуется дообследование, и уже в общем анализе крови врач может посмотреть и увидеть, есть или нет реакция организма на тот или иной фактор. При вирусной инфекции, как правило, увеличивается количество лимфоцитов, при бактериальной инфекции количество нейтрофилов, а вот при аллергической реакции в крови увеличивается концентрация эозинофилов, потому что каждая из этих клеток, она участвует в том или ином специфическом воспалении. Безусловно, после консультации аллерголога-иммунолога очень важно в том числе и пройти обследование на тот или иной специфический вид аллергена, то есть если это аллергия на пыльцы растений или ряд других компонентов, то, соответственно, врач подбирает и соответствующие меры профилактики. Избегание контакта с известным аллергеном, публикуются специальные таблицы, специальные календари, которые определяют цветение или пыление растений, для того, чтобы быть информированным и применять специальные меры. При аллергии на пыльцу происходит и рекомендовано ограничение пребывания на улице в сезон цветения, использование кондиционеров, увлажнителей воздуха, закрытие окон и дверей в помещении, ношение защитной маски, очков во время прогулки, промывание носовых ходов физраствором или морской солью, в том числе и душ после возвращения с улицы, особенно при аллергии на пыльцу, избегание контакта с дополнительными раздражителями, в том числе и разбираются меры медикаментозной профилактики, аллерген-специфическая иммунотерапия, профилактические спреи для носа или другие лекарственные препараты. На самом деле крайне важно диагноз установить и составить программу лечения, программу профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет, какие тесты при фантасмии проводят неврологи и лоры? Можно ли проводить такие тесты в домашних условиях и лечится ли фантасмия? Уважаемые радиослушатели, фантасмия – это состояние, при котором человек ощущает запахи, которых в реальности нет. Диагностика и лечение требует комплексного подхода с участием лор-врачей, неврологов. Иногда и привлекаются специалисты из другой медицинской области. Тесты, которые проводят врачи, лор-врач проводит обязательно осмотр, в некоторых ситуациях назальную эндоскопию, для того, чтобы выявить полипы, отек слизистой, спайки, другие изменения, которые могут влиять на обоняние. Проводится и тестирование обонятельной функции с использованием так называемых стандартизированных тест-систем. Пациенту предлагают идентифицировать запахи из списка. Иногда есть и без запаха так называемые тестеры. Могут применяться тесты на различие запахов, например, выбор странного запаха или на память запахов. Неврологическая диагностика включает, безусловно, уже неврологический осмотр, в том числе и требуется исключение патологии нервной системы, патологии центральной нервной системы. В некоторых ситуациях исследуется и проводится магнитно-резонансная томография головного мозга, электроэнцефалография, потому что бывает ассоциация и с изменением эпилептической активности центральной нервной системы. Как правило, первым этапом обследования включает и лабораторные тесты, общий анализ крови, биохимические анализы. Какие-то исследования могут быть проведены в домашних условиях. Например, тест с ароматами. Использовать знакомые или сильные запахи, например, кофе, апельсины. Человек может попытаться их распознать. Если сложно идентифицировать даже яркие ароматы, это, безусловно, исключает и не позволяет провести тест объективно и полностью. Может быть тест с разными концентрациями запахов, однако, безусловно, это первичные тесты, которые только говорят, есть или нет это состояние, но определить, на каком уровне происходит нарушение, какое состояние и заболевание, потому что на самом деле это все-таки симптом какого-либо заболевания, лор-заболевания, неврологического заболевания, другого состояния и заболевания. Именно весь аспект диагностики и направлен на аспект выявления уровня. И, безусловно, от этого зависит и лечение. Лечение направлено на устранение причины. При неврологических нарушениях назначаются, соответственно, лечение того или иного неврологического заболевания. Ну и целый комплекс, в том числе в рамках реабилитации, включает и ароматерапию иногда, обонятельные тренинги. Они могут помогать в восстановлении восприятия запахов. в некоторых ситуациях используются и комплексы психотерапевтической терапии, так называемая когнитивно-поведенческая терапия, когда определяется связь этого симптома с психологическими или другими отклонениями. В некоторых ситуациях требуется хирургическое лечение. Важно помнить, что в некоторых случаях это состояние проходит самостоятельно, особенно если оно связано с инфекцией или последствиями легкой травмы. Однако, если симптомы сохраняются дольше 7 дней, усиливаются или сопровождаются другими симптомами, головные боли, нарушение памяти, судороги, безусловно, необходимо обратиться к врачу, и в зависимости от интенсивности этих симптомов обращение может быть срочным и неотложным. Спасибо. Следующий вопрос также от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: появилось темно-серое пятно на склере глаза, ощущая боль, что делать? Уважаемые радиослушатели, появление пятна на склере, белке глаза в сочетании с болью – это симптом, который требует обязательного обращения к офтальмологу. Никаких самостоятельных или выжидательных мер быть однозначно не может, потому что здесь необходимо комплексное обследование, исключение воспалительных, инфекционных процессов, кровоизлияния, ряда других достаточно сложных состояний, требующих помощи. Что делать до визита к врачу? Не трогать глаз, не тереть его, это может усугубить травму или инфекцию, снять контактные линзы, не надевать контактные линзы до осмотра врача, не использовать лекарства самостоятельно, капли, мази или другие препараты. Только специалист в этой ситуации может назначить эффективное и правильное лечение, записать все симптомы, время их появления, чтобы рассказать о них врачу. Важно обратиться на консультацию. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в завершении нашей передачи еще раз хочется напомнить вам о мерах профилактики укуса клеща. Правильно, важно выбрать одежду, обработать одежду специальными средствами, избегать мест обитания клещей, если вы не в специальной одежде, избегать высокой травы, кустарника, не садиться, не ложиться на траву, в походах ходить по тропам. Важно регулярные осмотры, обработка домашних животных и вакцинация как единственная специфическая профилактика.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург, 72.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои. От длительного использования благородные слова засахариваются, как засахаривается мед. Это один из самых благородных продуктов, которые у нас есть. Чистый, животворящий, витамины из которого и полезные вещества усваиваются сразу же, тут же, возможно, даже от обоняния. И производят его чистые пчелки, которые нам Священное Писание ставит в пример. Вот так и святые слова, евангельские и отеческие, благотворно влияют на человека. Я помню, как однажды, когда я был еще школьником и только-только начал ходить в храм, увлекшись славянской речью, заучивая даже какие-то цитаты из Евангелия на славянском языке, я вдохновенно что-то рассказывал своим соседям, людям не церковным, обычным подросткам из заводского района. Они на меня смотрели с удивлением и испугом, и один из них приятелю сказал: «Смотри, Вася, он глаголами разговаривает». Разговаривал я тогда глаголами, потому что никак не мог напиться этой чистой воды евангельской. Так для меня были драгоценны, и сейчас драгоценны слова святых отцов. Но уже тогда я вдруг стал замечать, что

0: Есть какое-то целомудрие в том, чтобы говорить глаголами. Должна быть какая-то сдержанность в том, чтобы обращаться к евангельскому и отеческому слову всякий раз. И потом я позже убедился, особенно став священником, как иногда эти святые слова, этот мед евангельской поэзии может превратиться в какой-то приторный, слащавый напиток, который вместо того, чтобы лечить, призвать к истине, оставляет после себя или изжогу, или какой-то горьковатый привкус фальши, который очень хорошо чувствуют именно дети. И, возможно, один из минусов на доступности проповеди или же речей священников и педагогов в наше время состоит в том, что мы слишком уж много меда добавляем в нашу речь. Не только масла и воды, но еще и меда. Был такой замечательный фильм 60-х годов «9 дней одного года». История физика, самоотверженного ученого, который отдан целиком и полностью без остатка для семьи и близких, для любви к самому близкому человеку. Он предан науке. И там есть замечательная сцена, когда на свадьбе молодых ученых один из гостей, физик, говорит речь, поднимает тост за молодых, но при этом очень хочет рассказать, над чем трудится физик Митя, какое замечательное он сделал открытие и как улучшил ядерную установку в своем институте. И он уже немножко подпил, он тоже очень весел и пытается схватить самую суть, и вдруг его коллега говорит: «Не надо». «Что не надо?» «Хватать суть, особенно когда выпивши». «Не надо хватать суть, особенно когда выпивши». И вот, мне кажется, это такая точная фраза, которая говорит об уместности нашей евангельской речи, медоносной, целяющей, исцеляющей речи, которая на самом деле везде уместна, но мы должны чувствовать, где, в какой момент должна прозвучать ее поэтическая нотка. Когда я занимался с подростками в библейской студии, кроме Священного Писания, а может быть, и даже помимо изучения Священного Писания, мы учились читать стихи. И вот самое главное, что мне хотелось привить своим детям, это то, что нужно хорошо чувствовать, где могут прозвучать стихи, а где не нужно их цитировать, где они неуместны, где они прозвучат фальшиво. То есть должна быть определенная тональность, должен быть определенный подготовленный дружеский круг, должна быть специальная атмосфера, в которой только и расцветут эти цветы, в которой они зазвучат подлинно. Не фальшиво, не в качестве позы, не в качестве некого театрального представления или же некого поступка, который может подавить слушателя или возвысить любителя поэзии. И на самом деле будет говорить не о красоте этих строк, а о чем-то совсем другом. Вот и с нашей церковной речью та же самая ситуация, когда мы говорим не только о храме, не только о святыне, например, о любви к родине, о том, что за свою родину нужно отдать жизнь. Но кто же с этим будет спорить? И кажется, это настолько уместная речь, но когда она звучит не к месту, не там, где нужно, или же очень часто, это суть. Эта истина становится захватанной. Не надо хватать суть, особенно когда выпивши. Вот знаете, как бывают книги с залистанными страницами. Вот есть люди, которые так вот, знаете, любят читать не очень аккуратно книги, и все у них такое захватанное. Вот и слова могут быть захватанными, и истины могут быть захватанными. И это нужно хорошенько нам помнить, особенно когда мы пытаемся что-то объяснить детям, особенно подросткам. Это такой возраст, особенно чувствительный к всякого рода неправде и фальши. Я, как взрослый, занимаю позу ментора, учителя, я говорю правильные слова, и по сути я говорю правильные слова. И почему-то ребенок их не усваивает, потому что мед, который я пытаюсь ему поднести, засахарился. Он колется, его невозможно есть. Это звучит слишком приторно. Когда мы правильные слова, правильные идеи превращаем в аппаратную игру, в бюрократическое мероприятие, которое озабочено, например, наполняемостью, всеохватностью. Мы должны охватить большие слои населения патриотической работой или духовной работой или какими-то правильными идеями и словами. Люди начинают чувствовать в этом некую фальшь, потому что евангельское слово очень интимно. Посмотрите, как апостол Павел выступал перед афинскими мудрецами в Ареопаге. Это образец изящной словесности, очень короткой, емкой проповеди, которая экономно и целомудренно говорит об истине Христовой. Он начинает говорить о городе, который поразил его обилием статуи языческих богов. Он цитирует языческих авторов, а Евангелие он касается только в самом конце и совсем чуть-чуть. Это вызывает отторжение у большинства слушателей, но те, кто должен был услышать, совсем несколько человек, где поминается имя женщины и Дионисия Ареопагита, совсем чуть-чуть, они услышали. Это евангельское слово. Они обоняли аромат евангельского меда. Не сахара, а именно меда. Речи о воскресении, о покаянии, о том, что Господь стал человеком, она коснулась этих людей. Но она была максимально экономна и максимально целомудрена. Хотя, конечно, мы можем сказать, ну как же, мы должны, наоборот, транслировать евангельскую весть на как можно большее число людей, но мы же видим, что это не работает. Есть, как и в случае со стихами, только определенная атмосфера, правильная, где должны звучать эти слова. И мы поэтому должны даже в быту, даже в разговоре с близкими людьми очень осторожно пользоваться святыми словами, чтобы они у нас были незахватанными, чтобы истины евангельские или святоотеческие использовались по делу, а не так, как это бывало в быту у крестьян, когда, если нечем было накрыть крынку с молоком, ее накрывали иконой. Иконами не накрывают крынки с молоком, у них свое употребление. Вот когда есть такое неофитское желание, неправильный, нездоровый порыв все прикрыть святыми словами, святыми истинами, мы на самом деле стоим на грани кощунства, и эту суть евангельскую, к ней прикасаемся немытыми руками. А наше евангельское слово, наша евангельская святоотеческая весть должна быть в красном углу. Она должна быть целомудренно защищена от всякого рода посягательств, безликой псевдопедагогической речи или же тех задач, которые мы сами перед собой ставим ради какой-то отчетности или эффектности, или слепых цифр. Евангелие всегда звучит как шепот тихого ветерка. Вот в нем, как раз в этом шепоте, целомудренном, сдержанном и очень-очень тихом и звучит евангельское слово.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Людмила Баталова, участница, постоянная участница Великопостного фестиваля «Время творить добро», а также ведущая гала-концертов, автор, исполнитель, поэтесса, бард, то есть творческий человек. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день, Виктория. Я тоже рада видеть, слышать. Очень приятно.
0: Хотелось бы спросить о вашей поэтической жизни, с чего начался путь к творчеству, путь к концертам, потому что вы постоянно выступаете, поете, общаетесь открыто с людьми, делитесь своими мыслями, своими находками, наставляете, поддерживаете уже как юных, может быть, поэтов.
1: Ну, писать я начала очень рано, где-то с 7 лет. Писала стихи на любую тему. И сейчас у меня это тоже есть, и заказы есть на любую тему. Ну вот могу похвалиться, буквально в прошлом году к своему юбилею я написала в стихах любимую свою книгу «Волшебник изумрудного города».
0: Целую книгу, да.
1: Писала 2 года, в общем-то, постоянно была в этом творчестве, мне очень нравится. Выпустила новый сборничек своих стихов как раз вот в прошлом году к юбилею. Стихи, у меня есть такое четверостишье. «Ни дня без строчки, мой девиз, его я свято выполняю. А в общем-то судьбы каприз, любовь всегда благословляю».
0: А ваша жизнь, она всегда связана с творчеством? То есть получили литературное образование или нет, это всегда было как хобби? Потому что многие люди, которые являются поэтами, они не работают учителями литературы в жизни.
1: Первое мое образование — руководитель театрального коллектива. Были и детские коллективы, и взрослый коллектив театральный. А второе образование — организатор досуга. Это Институт культуры и искусств в Перми. Вот, да, скорее всего, как хобби, хотя я обучалась у Олега Хлебникова в городе Ижевске. Есть такой поэт, сейчас он в Москве живет, руководитель, по-моему, редактор какого-то журнала. Ну вот как бы да, конечно, я обучалась каким-то азам, читала много книг, поэзии. Очень люблю Маяковского, Есенина. У меня даже программа есть, сценарий о Есенине очень такой. Много раз мы его обыгрывали, очень красивый. Поэтому чтение.
0: Ваши стихи в основном имеют определенную тему. Или они, как у любого многогранного творческого человека, обо всем?
1: Обо всем. У меня очень много сценариев. Даже выпустила одна школа сборник сценариев о правилах дорожного движения. Очень много.
0: Ваша авторская. Авторские, конечно. А почему правила дорожного движения? Знаки, предписания? Это почему вдохновило?
1: А просто был заказ, как говорится, на эти
0: сценарии. Запрос.
1: Запрос, заказ, да. То есть на любую тему я могу написать сценарий, и мне проще написать в стихах, чем в прозе. Поэтому.
0: Удивительно. А мне вот наоборот. Видите, все мы разные. Как петь начали? Наверное, вот в юношестве, когда обучались в институте.
1: Нет, петь я тоже начала с детства. У меня мама очень красиво пела, поэтому пели дуэтом и с мамой. И первые мои сцены были где-то уже в школе, поэтому пела со школы, с мамой. Но обучалась также, да, у нас и вокал был обязательный в преподавании. Жила в городе Ялте, у меня там тоже был педагог, очень интересная оперная певица, поэтому, ну, пою всю жизнь. Так что сольные концерты теперь уже, много сольных концертов. Работаю на теплоходе 5-й год, там тоже сольные концерты.
0: Знаете, удивительно, вот, а в чем она заключается, эта работа на теплоходе? Потому что я уже с несколькими людьми знакома, которые трудятся на теплоходе. И они всегда такие позитивные и говорят о своей работе как о подарке судьбе.
1: Да, мне очень нравится общение с людьми, новые люди, новые друзья. У нас очень хорошая команда, практически постоянная на одном теплоходе. И это красота России, которую нужно видеть, нужно смотреть. Я даже написала в прошлом году на теплоходе стихотворение «Спешите увидеть Россию», потому что, ну, действительно, спешите увидеть Россию. Это необыкновенно наша страна. Да, за границей, может быть, манит там какие-то курорты, что-то чего, но у нас-то это необыкновенно просто. Леса, храмы, все это, даже тот же обрыв любой, да, это такое неимоверное величие. Поэтому все ведь эти песни, «Утес», там еще какие-то, это же все не просто так. Поэтому спешите увидеть Россию.
2: Вы много работали с детками и со взрослыми, когда являлись руководителем театральной группы, театра. Я хотела спросить про стеснение. Как бороться со стеснением, со скованностями, с волнением? Потому что многие есть люди, у которых я беру интервью, они стесняются. Хотя это личности, это творческие личности, конечно же. Это люди разносторонне развитые, но почему-то они стесняются давать интервью, без разницы, на радио, на телевидении, ну, на ТВ еще больше. Иногда стесняются выступать. Вот что бы вы им посоветовали и сказали? Возможно, для кого-то, кто сейчас нас слушает, это будет очень ценным советом от вас, как от профессионала.
1: Честно сказать, перед любым выступлением обязательно молитва. Утром обязательно я молюсь, у меня, ну, это уже как вот планово, да, что если я встала, попила водички, обязательно.
2: Надо поблагодарить Бога.
1: Обязательно, обязательно. А перед выступлением, ну, хотя бы 3 молитвы прочитать, Отче наш, Иисусову молитву, молитву Божией Матери. И просто я говорю: Боже, на все Твоя воля. Напитай меня любовью, которой я могу поделиться со зрителем.
2: Очень христианский, правильный подход, потому что все любое дело, конечно, мы начинаем с молитвы. А на православную тему тоже есть стихотворение?
1: Да, у меня есть посвящение Богородице нашей, Матушке. И мне очень приятно, что это стихотворение в городе Ижевске один батюшка мелодию написал на это стихотворение, пели они, даже мне вот запись прислали. Поэтому да, конечно, я могу прочесть в завершении небольшое стихотворение.
2: Да, с удовольствием прослушаем.
1: Я с возрастом все больше понимаю, мудра молитва, в каждом слове свет. Я им с благоговением внимаю, а есть вопрос, в молитве есть ответ. И если жизнь вас ставит на колени, не нужно сетовать и злиться. То состояние, без сомнения, удобно, чтобы помолиться. Молитесь, пусть душа разбита, но солнце из-за туч взойдет. Коль сердце вложите в молитву, она до Господа дойдет.
2: Спасибо вам большое. А я напомню всем радиослушателям, что сегодня я беседовала с Людмилой Баталовой, автором, исполнителем, экс-руководителем театральной студии, творческим человеком, поэтессой, писателем, творческим человеком. Ну и в завершение хотелось бы, чтобы прозвучала песня. Песня о душе, которую очень трогательно исполнила Людмила. А вам пожелаю здоровья, душевного, телесного, творчества и простого человеческого счастья.
1: Благодарю от всей души, всем тоже Божьей благодати. Будьте с Господом, и у вас будет все-все великолепно. Господь всегда милостив ко всем, кто к Нему обращается. Всех благ, творческих успехов. Всего самого наилучшего.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 12 мая состоялась встреча исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонаха Филарета Зубова с представителями Всероссийского студенческого корпуса «Спасатели», заместителем руководителя Алексеем Андреевым, начальником отдела регионального взаимодействия Ахметом Багаудиновым, начальником отдела проектов и программ Екатериной Солодиловой. Участие во встрече также приняли заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи иерей Алексей Соловьев и руководитель сектора по взаимодействию с епархиями Василий Родионов. Представители Всероссийского студенческого корпуса «Спасатели» рассказали о деятельности организации, одной из крупнейших в России среди студенческих добровольческих объединений в сфере чрезвычайных ситуаций. Особое внимание во время презентации было уделено патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студентов-спасателей. Стороны рассмотрели возможности взаимодействия епархиальных отделов по делам молодежи с региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса «Спасателей», проведение уроков милосердия для школьных и студенческих спасательных отрядов, духовное кормление студентов-спасателей, благословение студентов-спасателей на проведение работ в зоне ликвидации чрезвычайных ситуаций или гуманитарных миссий, совместную работу с трудными подростками и молодежью группы риска. Участники встречи также обсудили проблематику организации отрядов спасателей при епархиальных отделах по делам молодежи и потенциал возможностей направления спасения, подготовки воспитанников братства православных следопытов. Добровольцы студенческого корпуса спасателей смогут оказывать посильную физическую помощь в восстановлении храмов, уборке территорий, спиле деревьев, демонтажных и подсобных работах. В ближайшее время планируется участие представителей Всероссийского студенческого корпуса спасателей во встрече руководителей епархиальных отделов по делам молодежи. В эфире новости. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Верхотурье 24 и 25 мая состоится празднование Дней памяти святого праведного Симеона Верхотурского «Всея Сибири Чудотворца». Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо получить проездной паломника в паломнической службе Екатеринбургской епархии. Полученный документ необходимо обменять на билет в кассе железнодорожного вокзала города Екатеринбурга и обязательно сохранить билет на обратный путь. Адрес паломнической службы: город Екатеринбург, улица Репина, 6, епархиальное управление, кабинет 501. Напомним, 25 мая отмечается 34 года со дня второго перенесения святых мощей Симеона Верхотурского. В 1992 году святыня была возвращена в Свято-Николаевский монастырь. В этот день владыка Евгений возглавит праздничное богослужение в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре. Начало службы в 9 часов утра. В эфире новости. 3 июня в 19 часов в Большом зале культурного центра «Меридиан» в Москве при участии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и патриаршей гуманитарной миссии состоится благотворительный концерт с комментариями. На концерте выступит ансамбль старинной музыки «Монте-Верди», студенты Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта и на приграничных территориях. Вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов будут звучать в сопровождении комментариев об истории их создания и образно-смысловой интерпретации. Вы слушаете новости. В Ливадии появилась новая общедоступная экспозиция под названием «Эпоха Николая II». Баннерная выставка с историческими фотографиями разместилась рядом с домом Фредерикса на дорожке, ведущей от Крестовоздвиженского храма к ныне действующему и ставшему популярным кинокафе. Значительная часть фотографий отражает различные моменты пребывания и деятельности российского императора Николая II и членов его семьи в Крыму, а также другие интересные страницы истории, связанные с государственной и общественной деятельностью последнего русского царя, прославленного в лике святых. Экспозиция украсила Ливадийский архитектурный ансамбль по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и была подготовлена силами неравнодушных прихожан Крестовоздвиженской церкви при поддержке братьев Московского Сретенского монастыря. Эпоха Николая II доступна для всех желающих круглосуточно. И последняя информация выпуска. Православные следопыты из Челябинской области стали участниками Георгиевского парада «Дети победителей», который прошел в Москве на ВДНХ. Парад приурочили ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя воинов и православных следопытов, а также к 81-летию победы в Великой Отечественной войне. На главной площадке собрались больше 200 следопытов со всей страны, духовенство, наставники и гости праздника. Парад принимали исполняющие обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви иеромонах Филарет Зубов и глава Совета Братства Православных Следопытов России Всеволод Кривцов. Во время построения новых участников посвятили в следопыты, руководителям вручили награды, прозвучали слова напутствия. Перед парадом ребята молились за божественной литургии на Крутицком патриаршем подворье. Поездка в столицу получилась насыщенной. Ребята побывали в Московском Кремле, храме Христа Спасителя, молились Троице Сергиевой Лавре, почтили память павших на Поклонной горе и у Вечного огня в Александровском саду. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общение.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
1: Христос.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворись седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего.

Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и на мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших водни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего,
изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшейся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як оттает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помозими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, через Эдифума, псалом Асафа, псалом 76. «Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне. В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей, но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание. Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам? Или в конец лишит нас милости своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род? Уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты Свои? И сказал я, ныне начал я разуметь, свершает изменения десница Всевышнего. Я вспомнил о делах Господних, вспомню чудеса Твои от дней древних, и поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять. Боже, исполнен святости путь Твой, где есть Бог, столь великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил народу силу Твою, избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа. Узрели Тебя воды, Боже, узрели Тебя воды и устрашились. Содрогнулись бездны, восшумели воды великие, возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят. Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля. В море пути Твои и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит. Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой». В наставление Асафа. Псалом 77. «Внемли, народ мой, закону моему, преклони ухо твое к словам уст моих. Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира, то, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам. Не утаится от потомков их, возвещу славу Господню, силу Его и чудеса, сотворенные им. Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим. Да познают потомки сыновья, еще не рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. Да возложат на Бога упование свое, и не забудут деяний Божьих, исполнять будут заповеди Его. Да не будут, подобно отцам их, родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим. Сыны Ефремовы, что напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы. Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его и забыли благодеяние Его и чудеса Его, что явил Он им. Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле египетской, на поле Таниос. Разверз Он море и как по суше провел их, остановил воды, собрав их, словно в мехи. И облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столб огненный. Расторг Он камень в пустыне и напоил их точно из бездны великой, и источил воду из камня, и извел потоки водные. Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной, искушали Бога в сердцах своих, и спрашивая пищи, угодной им. И клеветали они на Бога и говорили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне, хотя ударил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки? Но разве может Бог дать хлеб или даровать трапезу народу своему?» Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, и злился гнев на Израиля. Ибо не веровали они Богу и не ждали от Него спасения. И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес, и обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им. Хлеб ангельский вкушал человек, насытились они пищей. Поднял Господь ветер южный и навел силою Своею ветер юго-западный, и обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской птиц пернатых. И падали они среди стана их, вокруг шатров их, и люди ели их и присытились. Он исполнил желание их. Получили они желанное, но была еще пища в устах у них, когда разразился гнев Божий над ними и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля. Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его. Исчезали в суете дни их, и быстро проходили годы их. Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему и вспоминали, что Бог — податель помощи, Всевышний — избавитель их. И говорили о любви к Нему устами своими, языком своим лгали Ему. Сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. Но Он, милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвращал от них ярость свою, умеряя пламя гнева своего. И помнил Он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется. Сколько раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали гнев Его в земле безводной. То обращались они к Богу, то испытывали Его, святого Израилева оскорбляли. И позабыли деяния рук Его, свершенные в день, когда избавил Он их от руки угнетателя. Как явил Он в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Таниос, обратил Он в кровь реки египтян и источники их, лишив их питья. Послал на египтян пёсьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им, и предал ядовитой росе плоды их и нивы их саранче, побил градом виноград их и смоковницы их морозом, истребил градом скот их, а имущество их огнем, обрушил на них гнев ярый свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. Проложил путь гневу своему и не пощадил душ их, и навел мор на стада их, и поразил первенцев всего живого в земле египетской, начатки трудов людских в селениях хамовых. И поднял, словно овец, народ свой, и повел его, словно стадо, в пустыне, и направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море. И возвел их на гору святыни своей, на гору, что стяжала десница его. «И изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал им землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колено Израилевы. Но искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего, и откровений Его не хранили. И отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам своим, стали негодными, как треснувший лук, и прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его». «Услышал Бог и гневно воззрел, и унизил он Израиль, и отверг он скинию Силомскую, жилище, где обитал он среди народа, и отдал в плен силу их и красу их в руки врагов, и предал мечу народ свой, и достояние свое презрел. Юноши их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были». Священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов. Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин шумный от вина, и обратил врагов своих вспять, поношению вечному предал их, и отверг жилище Иосифа, и колено Ефремова не избрал. Избрал он колено Иудова, гору Сион, возлюбленную им». И сделал неприступным, как логово единорога, святилище свое, на земле основал его навеки, и избрал Давида, раба своего, взял его от пастбищ овчих, от стад овчих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиль, достояние свое, и пас их Давид в незлобе и сердце своего, и рукою своею мудро направлял их». Псалом Асафа, Псалом 78. «Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм Твой святой, сделали Иерусалим подобным хранилищу овощей, бросили трупы врагов Твоих на съедение птицам небесным, тела праведников Твоих на растерзание зверям земным, пролили кровь их, как воду у стен Иерусалима, и некому было их погребать». «Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и поруганию, живущие окрест нас. Доколе, Господи, гневаться будешь на нас, доколе палить будет нас, словно огонь кара Твоя. Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царство, где имени Твоего не призывают, ибо терзали они Иакова, и земли его опустошали. Не помяни наших былых беззаконий, поспеши явить нам щедроты Твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего. Господи, избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое. Да не скажут язычники, где их Бог, и да совершится пред очами нашими отмщение народом за пролитую кровь рабов Твоих, да вознесутся к Тебе стенания узников». Поддержи могучей десницей Твоею сыновей отцов умерщвленных. Отплати соседям нашим семикратно за поношения, какими поносили они Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего, восхвалим Тебя, Боже, вовеки, из рода в род возвестим славу Твою.
3: В конец об имеющих измениться. Откровение Асафа, Псалом 79. «Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа точно овцу, и летишь на херувимах, явись! Пред Ефремом и Вениамином и Манассией яви силу Твою и приди спасти нас! Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего и спасемся! Господи, Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов Твоих? Напитаешь Ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся. Виноград Ты перенес из Египта, изгнал язычников и насадил его». Путь расчистил пред ним и посадил корни его, и заполнил он землю. Легла на горы тень его, и ветви его выше кедров божьих. Ты простер побеги его до моря и до рек отрасли его. Для чего поверг ты на землю ограду его? И вот обрывает его всяк мимо идущий, истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его. Боже сил, обрати к нам взор, воззрись с небес, взгляни и посети виноградник твой. И восстанови насажденной десницей твоей, и воззри на сына человеческого, которому даровал ты силу твою. Сожжен огнем, и весь разрыт виноградник. Наказанные тобою погибнут люди. Да будет простерта рука твоя над мужем, хранимым десницей твоей, над сыном человеческим, которому даровал ты силу твою. И не отступим мы от тебя. Верни нам жизнь, и мы призовем имя твое. Господи Боже сил, возврати нам милость твою, яви нам сияние лица твоего, и спасемся. В конец, о точилах. Псалом Асафа, Псалом 80. Радостно пойте Богу, подателю помощи, восклицайте Богу Иаковлеву. Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную псалтирь и гусли. Вострубите в новолуние трубою, в торжественный день праздника вашего. Ибо таково повеление Израилю, приговор Бога Иаковлева. Откровение даровал он Иосифу, когда тот покидал землю египетскую. Там слышал он язык, ранее ему неведомый. Снял он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину. «В скорби призвал ты меня, и избавил я тебя, услышал тебя в таинственной буре, испытал тебя у источников во время раздоров. Внимай, народ мой, я свидетельствую тебе, Израиль, слушай меня». «Да не будет у тебя Бога нового, да не поклонишься Богу чужому, ибо я, Господь твой, я вывел тебя из земли египетской. Отверзи уста твои и вложу в них слово мое. Но не послушал народ мой глаза моего. Израиль не внял мне, и дал я им волю следовать желаниям сердец их, да пойдут они путями своими. Если бы народ мой слушался меня... Если бы Израиль держался путей моих, немедля смирил бы я врагов его и на оскорбителей его наложил бы руку мою. Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа моего длилось бы вечно. И я напитал бы его тучной пшеницей, и мед из камня источил бы ему».

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 75-летие со дня кончины Анны Арнадской, любимой племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского, почтили 11 мая на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга. Панихиду совершили протоиерей Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнадская, которой накануне 10 мая исполнилось 75 лет. Племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнадского и невестка священномученика философа Арнадского, матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнадская поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежегодно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Витвитницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия Антонину Андреевну ознакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. 8 мая в музее Казанской епархии состоялось открытие выставки «Церковь в годы войны». Экспозиция рассказывает о духовной поддержке народа в годы тяжелых испытаний, молитвенном подвиге священнослужителей и мирян, помощи фронтовикам и труженикам тыла. На выставке представлены экспонаты, которые свидетельствуют о крепости веры, мужестве и самоотверженном служении Отечеству. В церемонии открытия приняли участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Общественной палаты Татарстан Александр Терентьев, директор епархиального музея игумен Аркадий Логинов, составитель музейной коллекции Оксана Иванова. На открытии присутствовали представители музейного сообщества столицы Татарстана, общественности и СМИ, духовенство и прихожане городских храмов, а воспитанники Казанской духовной семинарии. Собравшихся приветствовал директор епархиального музея игумен Аркадий Логинов. Затем со словом гостям мероприятия обратился митрополит Кирилл. В завершении для гостей была организована экскурсия по выставке. На выставке представлены подлинные экспонаты, найденные на полях сражений, награды Великой Отечественной войны, письма с фронта, фотографии военных лет, военная форма солдата 1943 года, реконструкция формы летчика. Организаторами выставки выступили музей Казанской епархии, библиотека Московской духовной академии, Национальная библиотека Республики Татарстан, музей-мемориал Великой Отечественной войны и региональная общественная молодежная организация «Объединение Отечества» Республики Татарстан. Вы слушаете новости. Казаки станицы имени Дутова отметили 452-ю годовщину старшинства Оренбургского казачьего войска. Праздничный день начался в храме Архангела Михаила города Челябинска, где молебен для станичника совершил настоятель прихода храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница в миассе иерей Илья Клементьев, окормляющий станицу. Вместе с казаками и их семьями священник вознес молитвы о сохранении веры, единства и добрых традиций казачества. После богослужения участники собрались у мемориала, посвященного оренбургским казакам, где почтили память предков, служивших Отечеству и вере. В этот день состоялось и торжественное построение. Очередные чины получили казаки и казачки, которые проявили себя в службе, общественной работе и жизни станицы. Для оренбургского казачества такие встречи остаются не только данью истории, но и живым продолжением традиции, которые передаются новым поколением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: +7 243 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Господь заповедовал не скрывать свой талант, а служить своим талантом Богу и людям. Это является основной целью благотворительного проекта «Православная служба милосердия от сердца к сердцу». Уже более 10 лет авторы проекта – это люди с ограниченными физическими возможностями или социальными возможностями – создают различные изделия – сувениры, украшения, одежду, обувь, аксессуары, текстиль, хозяйственные мелочи, чтобы в этом мире было больше творчества и света. При этом часть выручки от продажи товаров ручной работы они получают как необходимую материальную поддержку. Сейчас число авторов проекта превысило 100 человек, и таким образом добро в этом мире приумножается и идет от сердца к сердцу.
2: Подкорытова Ирина Геннадьевна, координатор, помощник в проекте «От сердца к сердцу». В мои обязанности входит помощь руководителю нашего проекта, пока выездные выставки, пока координация работы продавцов в храме на крови и наполнение мест точек продажи нашими изделиями.
1: Какие цели ставит перед собой проект? Несколько, наверное, целей.
2: Ну, конечно. Во-первых, цель проекта – это помощь, в первую очередь, инвалидам, людям, дальше пенсионерам – это людям, которые живут в трудножизненной ситуации. Потому что мы им помогаем не только реализовываться творчески, но и помогаем получить какие-то пожертвования за те изделия, которые они изготовляют дома. Мы их принимаем, эти изделия, один раз в месяц, в начале месяца, и впоследствии развозим их по тем точкам реализации, которые у нас есть. Это храмы города Екатеринбурга и тоже точки разные, самые разные. Это магазины, например, как магазин «Европа-Азия» на выезде из Екатеринбурга. Это несколько отелей. Вот. Ну и в основном, конечно, это храмы. И большая, конечно, помощь в реализации этих изделий – выездные выставки, которые у нас проходят по-разному. Когда 2-3, когда и до 20 были случаи, 24 выездные выставки в месяц у нас были. Это на предприятиях города Екатеринбурга или на каких-то городских праздниках или праздниках, опять же, каких-то предприятий. Например, это Сбербанк. Очень часто мы выезжаем к ним на 1 июня, День защиты детей, у них зеленый марафон проводится. Вообще к ним выезжаем. Ну и во время этих выездных выставок удается получать пожертвования, приличное количество людей.
1: Вы упомянули, что основное место реализации продукции проекта – это храмы. Есть ли какие-то заказы храмов, приуроченных к праздникам, например, Рождеству, Пасхе? То есть какие-то, конечно, тематические изделия делать?
2: Конечно. Мы в основном работаем в тесном контакте с продавцами, в особенности с продавцом Юлией Горюновой, продавцом храма на крови, потому что она всегда держит руку на пульсе, и нам обязательно вот такие вот просьбы отправляет. И мы уже пытаемся и не только праздничные, но и конкретно какой-то, например, человек пришел, попросил, например, ему нужно вот конкретно какое-то изделие. Его в храме на крови нет у нас в других храмах или в других точках продаж, тогда мы делаем заявку, заказ автору, он изготовляет, и мы уже доводим или, опять же, в то место, или в храм, или уже конкретно человеку.
1: Мастера трудятся по отдельности дома, либо они собираются вместе, какие-то, может, коллективные проекты делают?
2: Нет, а наши мастера у нас в основном авторы. Это те люди, которые работают дома. Вместе работает мастерская у нас, когда приходят девочки два раза в неделю, в понедельник и в четверг. И уже здесь все вместе они делают те изделия, которые мы тоже реализуем.
1: Растет ли число мастеров или стабильно одинаковое количество?
2: Ну, на мой взгляд, растет. И растет уровень. Уровень изделий, которые делают эти авторы. Сейчас очень много на очень высоком уровне изделия.
1: То есть какие-то курсы, может, повышение квалификации, какие-то мастер-классы проходят мастера, чтобы улучшать свои навыки?
2: Ну, конечно. Вот сегодня, например, Маркова Ольга приходила, она и по ломке на Наталье. Они все время покупают мастер-классы и этот проходят, и, ну, сами, самостоятельно. Но уже когда мастер-класс перед глазами, тогда качество изделия сделать немного проще и лучше. А так, конечно, это уже каждый сам решает, нужны ему такие обучающиеся курсы или не нужны. Мы не контролируем.
1: Какие дальнейшие творческие планы у проекта «От сердца к сердцу» ближайшие? Куда собираетесь поехать, выездные выставки или какие-то мероприятия?
2: Ну, сейчас мы готовимся к «Белому цветку». У нас мастер-классы проходят уже второй месяц для клуба 50+. Это генератор жизни, генератор добра. А вот мы для них каждую среду проводим сейчас мастер-класс. И по «Белому цветку» планируем проводить здесь на базе тоже собора. Тоже мастер-классы по изготовлению изделий, которые будут реализованы на больших этих праздниках.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Поспелова.
1: Сколько лет вы участвуете в проекте «От сердца к сердцу»?
3: Я в проекте участвую уже 16 лет.
1: То есть с самого основания практически получается?
3: С самого основания, да.
1: И вопрос отсюда вытекает. Как вы узнали об этом проекте? Помните уже, как пришли туда?
3: Елена Яковлевна Борщик, она ездила по всем обществам инвалидов и заехала и сказала, кто у вас может рукодельничать. Мы создаем проект. И мне предложили участвовать в этом проекте.
1: Какое основное направление вашего творчества здесь?
3: Здесь основное вязание.
1: А чем-то еще занимаетесь в жизни, творческими какими-то
3: делами? В жизни, да.
1: Делами.
3: Я и бисером плету, и макраме. Я ездила в пионерские лагеря, и поэтому я много научилась там и мягкой игрушкой, и бисер, и выжигание по дереву. Ну, и я могу перечислять много, но это вот основные. И батик.
1: Где черпать идеи? Интернет, книги, какие-то творческие мастер-классы, люди опытные?
3: И мастер-классы, и опытные люди, и что-то сама придумаю, и где-то я беру, идеи кто-то советует.
1: Ваши вязаные игрушки как-то приурочены к каким-то тематическим событиям, праздникам, потому что выставляются в храмах, вот я уже говорила, в Пасху, в Рождество, есть какие-то заказы на них?
3: Заказы бывают, да, и тематические есть, но в основном так, свободно.
1: То есть свободное творчество?
3: Да, вот свободное такое творчество.
1: Сотрудничаете ли с другими мастерами, из других творческих объединений, между собой здесь, как-то общаетесь внутри проекта «От сердца к сердцу»?
3: Внутри проекта я тоже, мы ходим очень с мамой много в клубы, и очень в клубы, там и шьют, и вяжут, и бисером плетут. Очень много клубов.
1: Какое-то есть взаимодействие, может, какие-то общие коллективные проекты или нету все-таки коллективных?
3: Нет, коллективных проектов нету.
1: Какие у вас ближайшие творческие планы? Что-то, может, новое хотите сделать, как-то в новой технике попробовать работать?
3: Новую технику я хочу, я пробовала батик, и мне хочется еще батиком заниматься.
1: Важно ли для вас, чтобы ваши результаты вашего творчества были востребованы людьми? Или вот больше для себя это все нравится, процесс?
3: Мне больше, или результат? Мне нравится и для себя. И чтобы и другие пользовались.
1: Как считаете, что главное для любого творческого человека? Это вдохновение, которое нужно ловить, так сказать, либо совершенствовать творческие навыки, учиться чему-то большему?
3: Ну, скорее всего, и учиться, и вдохновение тоже.
1: То есть бывает.
3: Если без вдохновения не будет, тогда и учиться не захочется.
4: бывает такое, что какое-то плохое настроение, какие-то расстройства, там что-то вот не хочется делать, и через силу приходится делать, или вот нужно вот это все переждать, и нужно нет, с хорошим настроением
3: нет,
4: работать?
3: Нет, нет, этого нету.
4: Нету.
3: Мне наоборот,
4: всегда это нравится.
3: Вязание успокаивает.
4: Спасибо большое, Наталья, творческих успехов.
5: Меня зовут Третьякова Олеся Андреевна.
4: Сколько лет вы участвуете в проекте «От сердца к сердцу»?
5: Я уже участвую 5 лет.
4: Какое основное направление вашего творчества?
5: Вязаные игрушки в основном, детские из плюшевой пряжи.
4: То есть всегда были вязаные игрушки, на протяжении 5 лет вы занимаетесь именно этим?
5: Да, только этим.
4: Где черпаете идеи, то есть для игрушек?
5: В интернете, в журналах в основном. То что-то из головы фантазирую.
4: Сотрудничать с другими мастерами, то есть и здесь, которые трудятся, и в других творческих объединениях, которых очень много сейчас?
5: Ну, иногда бывает, но в основном все как-то в одиночестве.
4: То есть индивидуальное творчество получается?
5: Индивидуально, да.
4: Какие у вас ближайшие творческие планы?
5: Развиваться дальше, расти, чтобы были лучшие игрушки, качественнее.
4: Важно для вас, чтобы они продавались? Вот в храмах, где выставляется продукция проекта.
5: Обязательно, важно, конечно.
4: Ну, то есть это в материальном плане или в плане то, чтобы приносили какую-то пользу, удовлетворение людям, радость?
5: Обязательно, чтобы приносили радость и пользу деткам. Ну, не только деткам, взрослые тоже берут.
4: Как считаете, что главное в творческом процессе? Вдохновение, либо постоянное совершенствование своих творческих навыков? Мастерство.
5: Я думаю, это все взаимосвязано между собой, и то, и другое.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
6: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь» святые отцы Мирянам.
2: Телолюбие. О жалости к телу. Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь пьянству, излишеству в пище и питии. Первое послание Петра, глава 4, стих 3. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Послание к Галатам, глава 5, стихи 16, 17 и 24. Грех нашел себе опору в вещественном, и тело стало седалищем его. Но умная душа, поняв это, свергает с себя бремя вещественного, и, возникнув из-под его бремени, познает Бога всяческих и внимательно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя ему. Преподобный Антоний Великий. «Смотри, слишком не угождай телу, иначе уготовишь ему вечный огонь. Что легко для тела, то не полезно для души, а что полезно для души, то трудно для тела». Преподобный Иосиф Оптинский. «Горе говорящему, в юности наслажусь плотью, а в старости покаюсь, потому что внезапно, как сеть, накроет его смерть, и ожидание его погибнет». Преподобный Ефрем Сирин. «Кто ласкает льва, тот часто укрощает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость». Преподобный Иоанн Лествичник. «Без сокрушенного сердца невозможно освободиться от порока, а сердце приводится в сокрушение трояким воздержанием, разумею воздержание от сна, от пищи и от телесного покоя». Преподобный Нил Синайский. «Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блуднице разглагольствовать о целомудрии». Преподобный Исаак Сирин. «Тело свое держи строго и в пище, и во сне, и в отдыхе, ничего не давай ему потому только, что оно того хочет». Преподобный Никодим Святогорец. «Жалеющий плоть стоит на пути прелестном, скользком, обманчивом, мнительном. Страсть плотская стала отрицанием христианства. Надо, не жалея себя, работать Господу. Отчего, например, вам не хочется встать вдруг? Себя жаль. Отчего не хочется встать на молитву? Себя жаль. Отчего не хочется отказать себе в той или иной пище? Себя жаль. И много-много подобного. Тело начинает кричать, как будто его ведут на виселицу. Покой тела — наш враг, прогоните его, рассердитесь на тело и помучьте его немного. Вот кто одолеет его, тот ревностно угождает Богу, и это можно каждую минуту, отказывая себе без жалости к себе. Звонят к заутренне, саможаление говорит, полежу минутку. Не слушай, и вот удар саможалению в голову. Стоя в церкви, чувствуешь позыв к стенке приложиться. Откажи и стой в струнку. Вот еще удар. В конце дня увидите, как совесть вам скажет, что вы хорошо стоите на страже. И утешение. А главное, навыкшие этому в мелочах, и на большом тем охотнее будете так же делать». Святитель Феофан Затворник. «Помни всегда, что плоть лжива. Это самая плоть, которую мы столько лелеем, покоем, услаждаем, украшаем, есть враг души нашей, весьма коварный, опасный. Она непрестанно противится любви Божией, воле Божией, заповедям Божиим и порывается исполнять свою волю, и исполняет ее почти всегда, разве когда сильное препятствие противопоставляет Господь Бог в благом и премудром промысле своем о нашем спасении. При покое, просторе, услаждении плоти она оживает со всеми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении, томлении умерщвляется со всеми своими страстями. Поэтому не питай пристрастно плоть твою, не ласкай ее, не угождай и не усиливай ее тем против духа. Если научился лакомиться, лишнее есть и пить, блудные помыслы, вожделения лелеять в себе, корыстолюбствовать, лениться, молиться, завидовать, обижаться от всяких пустяков, роптать на трудность в жизни, на болезни, неудачи, так теперь научись все убивать в себе постом, молитвою и подвигами по силе своей, и не думай, что это нужно только монаху. Это необходимо каждому христианину во всяком звании и состоянии. Да будет для тебя плотская сладость, как горечь, потеря, как приобретение, дорогое, как дешевое, здоровое и питательное, как нездоровое и непитательное, потому что оно удобно может быть нездорово и вредно для души. Единственная твоя сладость, да будет Христос, единственная надежда — Он, создавший все из ничего. Вторая книга Маковейская, глава 7, стих 28. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Жить без удовольствий скучно. Сластолюбивая заживо умерла. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 6. Не наслаждение удел грешника. Удел его плач и покаяние. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто что любит и чем бывает связан в этом веке, на то без сомнения и обменивает небесное царство, а что всего хуже, то признает Богом. Преподобный Макарий Великий. Кто паче должного насладился телесными удовольствиями, тот отплатит за этот излишек вторичными болезнованиями. Преподобный Марк Подвижник. Краткая греха есть сладость, но вечная смерть последует. Святитель Тихон Задонский. Не наслаждайся наслаждениями мира, иначе умрешь несчастную смертью. Человек сластолюбивый ни на какое дело не гож. Не будь сластолюбив, ибо сластолюбивых Бог не слушает. Преподобный Антоний Великий. Да для чего же, говоришь ты, со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелью великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать, или за что ж бы ты получил награду, если бы это было дело нетрудное? Скажи душе своей, ты скорбишь о том, что я лишаю тебя удовольствия, но радуйся, потому что сим я готовлю для тебя небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога. Потерпи же немного, и ты увидишь, сколь великая произойдет от сего польза. Прибудь твердой в жизни настоящей, и ты получишь неизреченную свободу. Святитель Иоанн Златоуст. Печалится непохвальной печалью, не улучивший плотских утех. Презревший же их, беспечален пребывает. Преподобный Фаласий. Каждое веселье света оканчивается печалью. Преподобный Иосиф Волоцкий. Развлечения дают забыться на минуту, а потом с большую безжалостностью придают тоске и скуке. Кто еще из желающих спасения станет говорить, что жестокое житие, скорбные лишения, трудные подвиги не нужны для спасения, что можно обойтись и без них, что если и избирали некоторые такой путь, то это зависело будто от их произвола, а не было необходимо. Такими мыслями прикрывается расслабление воли, сластолюбие сердца и саможаление, враг всякого добра. Сердце держите, чтобы оно было непричастно сластям века сего, чарующим и одуряющим. За пределами сей жизни Спаситель обещает всякие утешения, такое обилие благ, которое мы обнять не можем, и таких благ, которых не можем изъяснить. А дотоле он никому не позволяет искать утешений, и там возвеселит сердца верных своих только в награду за скорби, поднятые здесь. И потому предварительно ублажает он только нищих духом, плачущих, алчущих и жаждущих. Святитель Феофан Затворник. Сегодня наша жизнь безрадостна и тяжела, потому что умолились героизм, любочестие. Даже духовные люди думают, как мелочные торговцы, и доходят до того, что живут якобы духовной жизнью. Они стремятся урвать от жизни любое удовольствие, пока оно не перешло в грех. «Это уже грех?» — просчитывают такие люди. «Нет, еще не грех. Значит, я могу этим насладиться». Старец Паисий Святогорец. «Все опротивеет нам, и не будет приятно. Ни театр, ни маскарад, никакое суетное собрание, никакая суетная вещь и никакой суетный разговор. Все это омерзеет, когда душа всеми чувствами возжелает искать Царствие Божие и радоваться о едином Господе». Монах Георгий Стратоник, затворник Задонский. «Воздержание и послушание многим принесло пользу, а необузданная свобода иным много повредила, а иных и совсем погубила. А мы ведь решились искать спасение, то да и держимся всего приводящего к спасению, а отводящего от оного всячески да удаляемся». Преподобный Амвросий Оптинский. Гордыня и смирение. Что такое смирение? Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не унизит. Псалом 50, стих 19. Смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем и без смущения переносить то, что постигает нас отвне. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет. Преподобный Амвросий Оптинский. Когда и кто смиренно мудр бывает? Когда языка не имеет сказать кому-либо, что тот нерадив, или отвечать обидевшему? Очей не имеет видеть прегрешение другого. Слуха не имеет слышать неполезное для души его. Рук не имеет одолеть кого. И ни на кого не возлагает вину за что-либо, а все на грехи свои. Преподобный Исаия Отшельник. Быть смиренным значит считать себя достойным за грехи всякого унижения, оскорбления, гонения, побоев. А быть кротким значит в незлобии сердца переносить неправды относительно нас, ругательства и прочее, и молиться за врагов своих. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «О блаженное смирение! Ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечество, и грехи всего мира пригвоздила ко кресту». Схиигумен Иоанн Алексеев. «Ты видишь, что все вокруг достойнее тебя, честнее, праведнее, смиреннее, чище. И радостно от того, что они не презирают тебя, последнего, убогого, не гнушаются общением с тобою, но разговаривают с тобою как с равным, рядом с тобою сидят за столом, вместе с тобою ходят в храм и никогда ни делом, ни словом, ни взглядом не позволяют себе указать на твое недостоинство и нечистоту. Но терпят тебя рядом с собою, покрывают недостатки, ошибки, грехи, милосердствуют и даже иногда просят исполнить какое-либо послушание, тем самым оказывая особую честь, оказывая внимание и возводя в достоинство слуги и иногда даже друга. Господи, они прощают мне скотство мое и обращаются ко мне с просьбой. Это ли не радость, это ли не рай? Но все это только помыслы смиренно-мудрия, а само смирение не живет в окаянном сердце моем. Иеромонах Василий Оптинский, Росляков. Что дает смирение? А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Псалом 33, стих 19. Ищи кротости, чтобы не дойти до пропасти. Живи смирнее, так будет прибыльнее. Смиренье Богу угожденье, уму просвещение, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье. Не поклоняйся до земли, и гриба не подымешь. Русские пословицы. Люби смирение, оно покроет все грехи твои. Преподобный Антоний Великий. Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если и праведен, легко делается грешным. Преподобный Ефрем Сирин. Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и, вздохнув, вопросил Бога, кто же избегнет их, то отвечал ему Бог: «Смиренные избегают их». А что еще более удивительно, присовокупил: «Они даже и не прикасаются к ним». Поистине нет ничего крепче смиренно-мудрия, ничто не побеждает его. Если со смиренным случится что-нибудь скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину. И таким образом переносит случившееся без смущения, без скорби, с совершенным спокойствием, а потому и не гневается, и никого не гневит. Преподобный Дорофей Палестинский. Во всех случаях будем прибегать к смирению, ибо смиренный лежит на земле, а лежащий на земле куда может упасть? Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Блажен, кто обретается хоть на какой-нибудь из степеней треблаженного смирения, которое во всяком неприятном и скорбном случае более себя винит, что оно не умело поступить, как бы следовало, а потому и пребывает всегда более спокойно. Мнимая же правость наполняет душу смущением, весьма вредным на пути благочестия. Преподобный Амвросий Оптинский. Многие получили спасение без прорицаний и осияний, без знамений и чудес, но без смирения никто не войдет в небесный чертог. Преподобный Иоанн Лествичник. Кротость и смирение сердца — такие добродетели, без которых не только Царство Небесного исследовать, но ни счастливым быть на земле, ни душевного спокойствия ощущать в себе невозможно. Преподобный Антоний Оптинский. Какое бы здание добродетели вы ни возвели, оно рухнет без смирения. Преподобный Никон Оптинский. Научиться Христову смирению есть великое благо. С ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу. Только смиренным являет себя Господь Духом Святым, а если не смиримся, то Бога не узрим. преподобный Силуан Афонский. «У человека должна быть гордость. Придет гордость, придет и посрамление». Книга притчи Соломона, глава 11, стих 2. «Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. И за это Господь посылает на него страшные наказания и в конец низлагает его». Сирах, глава 10, стихи 7, 15 и 16. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 4, стих 6. «Не закидывай головы, спотыкнешься. Заносчивого коня построже зануздывают. Сатана гордился, с неба свалился. Фараон гордился, в море утопился. А мы гордимся, куда годимся». Русские пословицы. «Стыдно гордиться рабам, когда Господь их смирен». Преподобный Моисей Оптинский. «Гордым заключается небо, и вместо неба ад определяется». Святитель Тихон Задонский. «Гордость всякую душевную добродетель губит». Святитель Иоанн Златоуст. «Гордость — верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, к которой учение Христово не нашло никакого доступа». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыни бесов, грехов хранилище, причина немилосердия. Начало гордости, конец тщеславия. Средина — уничтожение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения. А конец — отвержение Божьей помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав. Где нет света, там все мрачно, и где нет смиренно мудрия, там все наши дела суетны». Преподобный Иоанн Лествичник. Что такое простота и что она дает? «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Простота — половина спасения. Где просто, там ангелов соста, где хитро, там ни одного. В простых сердцах Бог почивает. Русские пословицы. «Жить просто — значит не осуждать, не зазирать никого. Например, идет Е, прошла и только. Это значит думать просто. А то при виде проходящей подумать о ней с худой стороны. Она такая-то, характер у нее такой-то. Вот это уже не просто». Преподобный Амвросий Оптинский. «Кто не изумится, кто не подивится человеку простому нравом, или кто не привяжется к тому, в ком нет ничего коварного, кому другому, как не им, принадлежит спасение». Святитель Иоанн Златоуст. «Простота есть неразлучная черта смирения. Почему, когда нет простоты, нет и смирения? Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не придает, не мудрствует и прочее. Все сие смирение означает». Святитель Феофан Затворник. «Простой сердцем человек никого не обидит, никому не станет поперек дороги, никого не осудит, никому не позавидует. Кто прост сердцем, тот далее способен на большие труды, самые низкие и тяжелые. Тот невзыскателен к пище и одежде, тот не требует и не ищет каких-либо удобств жизни. И это понятно почему. Простота держит сердце человека в постоянном укорении и сознании своего недостоинства. В сердце простых обитает Дух Святый, который обвеселяет их сердце, уничтожает в них всякий дух уныния и пожигает в них плотские страсти. Так что можно сказать, простые сердцем вместе с тем бывают и чистые сердцем. Священномученик Арсений Жидановский. Старайся дойти до младенческой простоты в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота — величайшее благо и достоинство человека. Бог совершенно прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится на добро и зло. Простота, искренность сердца любезны Богу. Апостолы избраны были не из премудрых и разумных людей века сего, потому что они лукавы, а из младенцев, Евангелие от Луки, глава 10, стих 21, то есть из людей, которые по своим понятиям, простоте и неиспорченности подобны младенцам. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Первоуральском благочинии состоялось торжественное награждение лауреатов городского конкурса детского творчества «Пасха Красная», самого масштабного по количеству участников за все годы. В приветственном слове клирик храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Первоуральска Ирий Константин Глазунов поблагодарил собравшихся за неравнодушное отношение к событию Воскресения Христова и порадовался тому, что они остаются верными Богу. Воспитанники детской воскресной школы Петропавловского храма показали замечательную пасхальную сценку, благодаря чему все участники встречи прониклись теплой праздничной атмосферой. Члены жюри поделились, что в этом году ребята выполнили поделки в самых разных техниках и при этом показали отличное знание пасхальных православных традиций, что организаторов творческого смотра очень порадовало, ведь основная цель конкурса – осмысление великого события Воскресения Христова и передача пасхальной радости. Помимо традиционных тем, на конкурсе ежегодно вводят новые. В этот раз дополнительными номинациями стали «Семейная мастерская», «Творческий педагог», «Великая победа». Как отметили в жюри, участники смогли раскрыть каждую и представили на конкурс очень достойные работы. Куратор проекта, директор воскресной школы храма святых апостолов Петра и Павла Екатерина Синягина поделилась: «Для нас, организаторов, очень приятно, что ежегодно в конкурсе участвует такое большое количество людей. Особенно трогают семейные проекты, потому что конкурс – замечательный повод провести время с семьей и сотворить что-то прекрасное». В экспертную комиссию вошли клирик Петропавловского храма Ирий Владимир Сафронов, преподаватель Первоуральской детской художественной школы Алексей Золотов и педагог дополнительного образования, руководитель фольклорной студии «Истоки» Центра развития детей и молодежи Светлана Швецова. Лауреатов отметили дипломами. Каждый участник конкурса получил сертификат. Руководителям детских работ вручили благодарственные письма, а всем участникам – пасхальные подарки. Напомним, конкурс детского творчества «Пасха Красная» насчитывает уже более чем 20-летнюю историю и проводится совместными усилиями Первоуральского благочиния и Управления образования. Вы слушаете новости. Исполнилось 120 лет со дня освящения Свято-Семеновской церкви школы города Екатеринбурга. История существования была не очень продолжительной, однако этот храм до сих пор считается уникальной постройкой. В свое время Семеновская церковь-школа была задумана не только как ответ на религиозные потребности населения, но и как своеобразный центр образования. К 1930-м годам прошлого столетия большая часть храмов Екатеринбурга была закрыта или разрушена в рамках проводимой советской властью антирелигиозные кампании. Одни церкви стали использоваться как склады, другие – для государственных нужд, а иные были полностью разрушены. Семеновскую церковь-школу постигла похожая участь. Подобных сведений о том, как в начале 20 века продвигалось строительство церкви, не сохранилось. Только известно, что средства для ее постройки не выделили, и сбор денег лег на плечи братства Семеона Верхотурского. И хотя несколько влиятельных и богатых горожан все-таки вложились в строительство, основную часть средств собирали неравнодушные простые люди по копейке. В дореволюционные годы Семеновская церковь-школа выполняла функцию образовательного учреждения. К 1907 году она насчитывала уже 100 учеников. Обязанности законоучителя исполнял священник. По образцу того времени учащиеся изучали не только письмо и арифметику, но еще и закон Божий и церковное пение. В школе действовал свой церковный хор. Помимо обучения детей, Семеновская церковь-школа занималась миссионерской деятельностью среди населения, проводила беседы со старообрядцами, которых было достаточно много, чтение о православном палестинском обществе и Святой Земле, а также различные иные беседы на духовно-нравственные темы, которые посещали многие горожане. В настоящее время Симеоновская церковь школы выполняет то назначение, с которым она была задумана и построена. Она удовлетворяет духовным потребностям обитателей юго-восточной окраины Екатеринбурга. При этом она стала не просто восстановленным храмом, а настоящим духовным и образовательным центром. Здесь вновь, как и 120 лет назад, звучат молитвы, ребята получают образование, воспитывается новое поколение верующих. Это живое свидетельство того, что исторические святыни могут и должны возрождаться. Как и первоначальный храм строился на средства и труды в основном простых верующих, так и в 21 веке храм восстанавливается на средства обычных горожан, которые вносят свою посильную лепту в благое дело. На сегодняшний день приход храма Симеона Верхотурского продолжает благоустройство и благоукрашение. В храме регулярно совершаются богослужения, читают акафисты праведному Симеону Верхотурскому, проходят беседы с прихожанами и с детьми. И последняя информация выпуска. В храме во имя святителя Луки Крымского Уральской столицы подвели итоги конкурса детского и юношеского творчества «Пасхальные перезвоны», в котором приняли участие воспитанники общеобразовательной школы и детских садов Октябрьского и Чкаловского районов Екатеринбурга. Награждение победителей состоялось в день жен мироносец. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, благочинный Преображенского церковного округа, настоятель храма святителя исповедника Луки Войно-Синецкого иерей Евгений Гаев поздравил участников, родителей и педагогов со светлым праздником Воскресения Христова и вручил победителям сертификаты и поощрительные грамоты. Педагогов отметили благодарственными письмами. Анализируя итоги творческого конкурса, отец Евгений подчеркнул его особенность в нынешнем году. Увеличилось количество рисунков детей на библейские сюжеты. Также священник отметил, что повысилось качество детских работ и что выбирать победителей членам жюри было непросто. Очень порадовало батюшку и то, что некоторые ребята принимали участие в конкурсе «Пасхальные перезвоны» уже несколько раз. Церемония награждения завершилась всеобщим чаепитием, а все желающие еще и посмотрели пасхальную сказку «Теремок», подготовленную воспитанниками воскресной школы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворись седен делом, словом и помышлением, я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешивай души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение

спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне.
яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши устроить.

которое на самом деле везде уместно. Но мы должны чувствовать, где, в какой момент должна прозвучать ее поэтическая нотка. Когда я занимался с подростками в библейской студии, кроме Священного Писания, а может быть и даже помимо изучения Священного Писания, мы учились читать стихи. И вот самое главное, что мне хотелось привить своим детям, это то, что нужно хорошо чувствовать, где могут прозвучать стихи, а где не нужно их цитировать, где они неуместны, где они прозвучают фальшиво. То есть должна быть определенная тональность, должен быть определенный подготовленный дружеский круг, должна быть специальная атмосфера, в которой только и расцветут эти цветы, в которой они зазвучат подлинно, не фальшиво, не в качестве позы, не в качестве некого театрального представления или же некого поступка, который может подавить слушателя или возвысить любителя поэзии, и на самом деле будет говорить не о красоте этих строк, а о чем-то совсем другом. Вот и с нашей церковной речью та же самая ситуация, когда мы говорим не только о храме, не только о святыне, например, о любви к родине, о том, что за свою родину нужно отдать жизнь. Но кто же с этим будет спорить? И кажется, это настолько уместная речь, но когда она звучит не к месту, не там, где нужно, или же очень часто, эта суть, эта истина становится захватанной. Захватанной. Не надо хватать суть, особенно когда выпивший. Вот знаете, как бывают книги с залистанными страницами. Вот есть люди, которые так вот, знаете, любят читать не очень аккуратно книги, и все у них такое захватанное. Вот и слова могут быть захватанными, и истины могут быть захватанными. И это нужно хорошенько нам помнить, особенно когда мы пытаемся что-то объяснить детям, особенно подросткам. Это такой возраст, особенно чувствительный к всякого рода неправде и фальши. Я, как взрослый, занимаю позу ментора, учителя, я говорю правильные слова, и по сути я говорю правильные слова. И почему-то ребенок их не усваивает, потому что мед, который я пытаюсь ему поднести, засахарился. Он колется, его невозможно есть. Это звучит слишком приторно. Когда мы правильные слова, правильные идеи превращаем в аппаратную игру, в бюрократическое мероприятие, которое озабочено, например, наполняемостью, всеохватностью. Мы должны охватить большие слои населения патриотической работой или духовной работой или какими-то правильными идеями и словами. Люди начинают чувствовать в этом некую фальшь, потому что евангельское слово очень интимно. Посмотрите, как апостол Павел выступал перед афинскими мудрецами в Ареопаге. Это образец изящной словесности, очень короткой, емкой проповеди, которая экономно и целомудренно говорит об истине Христовой. Он начинает говорить о городе, который поразил его обилием статуи языческих богов. Он цитирует языческих авторов, а Евангелие он касается только в самом конце и совсем чуть-чуть. Это вызывает отторжение у большинства слушателей, но те, кто должен был услышать, совсем несколько человек, где упоминается имя женщины и Дионисия Ареопагита, совсем чуть-чуть, они услышали. Это евангельское слово. Они обоняли аромат евангельского меда. Не сахара, а именно меда. Речи о воскресении, о покаянии, о том, что Господь стал человеком, она коснулась этих людей. Но она была максимально экономна и максимально целостна.

0: замудрено. Хотя, конечно, мы можем сказать, ну как же, мы должны, наоборот, транслировать евангельскую весть на как можно большее число людей, но мы же видим, что это не работает. Есть, как и в случае со стихами, только определенная атмосфера, правильная, где должны звучать эти слова. И мы поэтому должны даже в быту, даже в разговоре с близкими людьми очень осторожно пользоваться святыми словами, чтобы они у нас были незахватанными, чтобы истины евангельские или святоотеческие использовались по делу, а не так, как это бывало в быту у крестьян, когда, если нечем было накрыть крынку с молоком, ее накрывали иконой. Иконами не накрывают крынки с молоком. У них свое употребление. Вот когда есть такое неофитское желание, неправильный, нездоровый порыв все прикрыть святыми словами, святыми истинами, мы на самом деле стоим на грани кощунства, и эту суть евангельскую к ней прикасаемся немытыми руками. А наше евангельское слово, наша евангельская святоотеческая весть должна быть в красном углу. Она должна быть целомудренно защищена от всякого рода посягательств, безликой псевдопедагогической речи или же тех задач, которые мы сами перед собой ставим ради какой-то отчетности или эффектности, или слепых цифр. Евангелие всегда звучит как шепот тихого ветерка. Вот в нем, как раз в этом шепоте, целомудренном, сдержанном и очень-очень тихом, и звучит евангельское слово.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемы от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклонни суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святи ангели, всегда готови суть помогать и нам, богоугодно поющим, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранителю моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевный мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдание Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов меня поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить меня наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя меня. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного невидения,

Не моего, всего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми очистится, в еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянга божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченный грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцало для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моима и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой. Радуйся.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственно убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце моей нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой,
1: богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донде же часа моя излиты источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращаешь. Радуйся, яко просишь всемилосердого Господа подать и прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собеззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарует мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь мне желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь мя на всякое время, мысленно себе испытывати и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, скорби Бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорбью и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущий ти. Радуйся, помогай мне, благий, Ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием, на Господа Бога укрепляя меня. Радуйся скорби и болезни мужественне, преодолевать ими поучаяй. Радуйся всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняяй. Радуйся противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушаяй. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуяй. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляяй. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждаяй. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляяй. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой. Радуйся.

0: хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послать я ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем. Презирай, бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть с обеззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния. Верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвязаем и взываю. Радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдайший. Радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие приснами оставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь меня прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желающий. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствующий. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному судьи предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души мои хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевать Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умным очисе моим горький, и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: «Вся грех содержит есем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мои устремляются на мя, алчущие поять мя, и не зринуть во глубину адову. Тем же молютеся, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостнее сретают восклицающих Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: «Ведь истующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святый хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлял си в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял си пришедшими в мужество, охранял си на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающий мя подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воскрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа усты непрестанно произносите, его уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком мим внушаешь. Радуйся, яко от празднословия многоглаголния, пати же кощунствами удерживайши. Радуйся, яко и едущий пьющими, или ино, что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопраздностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.
1: Радуйся.

0: Спасти всех пришеды Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на се божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими представилась и из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достойно явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавите меня, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродерца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти в воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, як о Твоей земле предстательство сильно есть пред Богом, еже невежеными быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан буду со демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пени сей, аще яд усердие моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю теся, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, пресными внушаяй, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, в сердце моем обновляяй, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждаяй, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминаяй, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучаяй. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагаяй. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляяй. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняяй. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждаяй. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царство Небесное наследовать и благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих приносим эти песнопения, радуйся к воспоминаниям грядущего грозного суда Божия, от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа, приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко присно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Божий.
1: О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, престане близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни и хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучаще. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу,

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в наших беседах о вечном сегодня принимает участие иеромонах Филарет Зубов. Тема беседы «Смысл жизни человека». Беседуют Георгий Дербуш, программа из студии телеканала «Союз».
2: Сегодня у нас

0: В гостях исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, настоятель Патриаршего подворья при храме Успения Пресвятой Богородицы на Крутицком подворье города Москвы, иеромонах Филарет Зубов. Христос воскресе, батюшка.
1: Воистину воскресе.
0: Благословите нашу беседу и наших зрителей.
1: С Богом.
0: Спасибо, Господи. Отец Филарет, сегодня мы поговорим на такую тему: в чем смысл жизни человека? Вот некоторые философские идеи заключают в себе мысль, что, ну, конечно, не все философские идеи, некоторые, говорят, что жизнь – вещь бессмысленная. Ну что, получается, человек родился, пожил какой-то определенное количество времени на земле, а потом умер. И все. Можем ли мы, как христиане, согласиться с этим суждением, что жизнь не имеет никакого смысла?
1: Ну, наверное, не согласиться все-таки мы с этим суждением. Не можем с ним согласиться.
0: Угу.
1: Не можем с ним согласиться. Все-таки это суждение не христианское. Хотя, с одной стороны, действительно, мы слышим слова «земля иси, и в землю отыдеши». Человек из земли создан и в землю уходит, и, казалось бы, рождаются снова люди, снова умирают. И вот земля вчерашняя становится человеком и снова в землю обращается, и этому вроде бы не видно конца. Вот. Но это на первый взгляд, потому что есть, кроме, так скажем, такого упрощенного видения, да, и более подробные вещи, да, что такое жизнь человека или что такое человек. Человек – это не только тело, которое вырастает, развивается и потом отходит, превращается снова в землю. А человек – это еще и душа. Человек – это еще и душа, и всякий, каждый из нас, в принципе, это может опытно всякий раз подтвердить, обращаясь к Богу в молитве, да и в жизненных ситуациях. Да, мы понимаем, что человек – это не только плоть и кровь, да, это еще и дух и душа. И вот здесь мы с вами видим, что, ну, как бы, оказывается, есть еще за что зацепиться,
0: угу,
1: кроме материального, которое вот, да, видимым образом казалось бы все так. И мы наблюдаем постоянно этот процесс рядом, когда букашка какая-то, вот она бежала, и снова она уже вот, она в землю превращается. Или растение, которое весной цветет, а осенью оно уже опадает и превращается снова в землю. Вот. Ну, здесь вот момент, наверное, такой, что, да, действительно, с христианской точки зрения мы с этим утверждением не согласимся, что человек рожден для того, чтобы просто кушать и потом снова стать землей. Да, человек – это существо двухсоставное, двухприродное. Но еще один важный момент. Тело – это не человек, если мы говорим только о теле. Человек – это душа и тело вместе, или дух, душа и тело вместе. Трехсоставность такая получается. И вот здесь одна природа от другой, они неотрывны. Душа или дух – это тоже не человек. Но важно для нас, как христиан, помнить то, что для человека нет ни мига, ни секунды небытия. Однажды появившись, жизнь никогда не завершается. Физическая смерть – это лишь переход из этой земной жизни физической в жизнь духовную. И второй важный момент. Мы говорим о всеобщем воскресении. Православная Церковь учит о том, что все воскреснут. Будет всеобщее воскресение. Почему? Потому что именно весь человек – снова должен жить, снова должен встретить Христа, и, собственно, для Царствия Небесного именно весь человек предназначен. Не душа человека, не тело человека, а именно весь человек, душа и тело вместе. И здесь еще один интересный момент, что вот человек как существо, он уникален даже по отношению к тем живым существам, которых мы можем наблюдать вокруг нас, потому что это личность, которая обладает двумя природами – духовной и телесной одновременно. Личность одна, природа две. И вот к ответу на вопрос, да, что тело умирает. Тело-то умирает, а личность продолжает существовать где? Вместе с душой. Нет ни мига, ни секунды небытия. Вот, наверное, так.
0: Угу. То есть, получается, когда человек, когда будет всеобщее воскресение, человека воскреснет душа, получается, будет не только воскреснет тело, будет не только душа, но будет и душа, и тело, когда будет второе пришествие. Воскреснет, получается, тело во время второго пришествия. То есть душа, она обратно вернется в тело в это, да, получается.
1: Ну вот здесь мы в Ветхом Завете читаем интересное пророчество, ближайший исторический контекст которого о восстановлении Иерусалима.
0: Угу.
1: Вот мы видим, видение пророка Иезекииля описывается, когда Господь ему показывает, что вот поле, усеянное костями, и вот здесь Господь ему говорит: «Прореки». И здесь пророк говорит слово, и кости здесь обрастают плотью, восстают люди. Ну, можно здесь сравнить, с одной стороны, с фильмом ужасов «Ночь живых мертвецов» или что-нибудь такое, да, вот в этом роде. Но на самом деле это не ужас. Почему? Потому что, в отличие от этих ужастиков человеческого происхождения, здесь-то ситуация другая. Восстают не мертвецы, а восстают живые люди.
0: Угу.
1: Живые люди. И в том-то вся особенность, да, что тело человека – это не человек, душа – это тоже не человек. Человек – это душа и тело вместе, соединенные и вместе живые. И в том-то вся особенность, что всеобщее воскресение для того и нужно, чтобы весь живой человек встретил Христа. Причем апостол Павел пишет, что «я тот же самый воскресну в этом же самом теле». Не какое-то иное тело. Да? И здесь и в аскетике мы наблюдаем интересный момент, да, что задача не совлечься этого тела, не избавиться от этого тела, допустим, как у древних греков учение было, а задача, чтобы это тело преобразилось. И вот здесь мы с вами видим, каким образом Господь для нас открывает эту возможность. Открывает, пройдя этим путем сам. В Евангелии мы видим замечательный пример, когда Бог становится человеком, воплощается, как у святых отцов встречаем мысль, Бог становится человеком для того, чтобы человек стал Богом, получил возможность стать Богом по благодати. И вот Господь, Сын Божий, проходит этим путем, проходит всю земную жизнь, страдает, умирает и воскресает в новом преображенном теле. Если кратко сказать, то задача здесь Бога воплощения была какая? С одной стороны, падшее человеческое естество, которое стало таковым после грехопадения, возвести в состояние первозданного Адама, Адама до грехопадения. Ну и второй, не менее важный, может быть, даже и более важный этап, это совершить предназначение Адама. Вот мы говорим о Божине. Господь воссел одесную Бога Отца. То есть мы видим, Бог воскресает, Бог Слово, Сын Божий воскресает не просто в теле Адама, а воскресает в обоженном, славном, преображенном теле. То есть и предназначение исполнилось. Здесь, если говорить с библейской точки зрения о назначении человека, то книга Бытия буквально пишет: «Сотворим человека по образу нашему и подобию, и да владычествуют они». Для чего Бог сотворил человека? Для владычества.
0: Угу.
1: Как это? Жена может сказать: «Я владычица», а супруг может сказать: «А я владыка». Да, вот так. Но владычество – это не такой нездоровый деспотизм. Хочу кота за шкирку возьму, хочу за хвост над головой помотаю. Да, это все-таки владычество – это разумная забота о том, что человеку верено. И вот мы видим дальше. Бог вводит человека в Едемский сад. И здесь сразу же снова мы считаем в книге Бытия, какая цель введения человека в Едемский сад – возделывать и хранить. Возделывать и хранить. И вот мы видим, что в этом возделывании и хранении владычество призвано и раскрываться. И опять же интересный момент. Говоря о Христе, если Господь исполнил предназначение того первого человека, с которым Адам не справился, то вот интересный момент, казалось бы, маленькая, незаметная вещь. Да, вот Мария Магдалина видит воскресшего Христа в образе садовника.
0: Ну да. Кстати говоря, очень
1: интересно. А ведь Адам вводится садовником в Едемский сад.
0: Да.
1: И вот Христос в образе садовника Марии Магдалине является. То есть очень как бы показать, да, то, что вот здесь то, что, с чем Адам не справился, здесь во Христе оно исполнилось. И далее мы с вами говорим о Божине. Ну подождите, святые отцы пишут об обожении, а книга Бытия пишет о другом. Сотворим человека для владычества. Сотворим человека возделывать и хранить. Вот мы видим, что владычество и возделывать и хранить – это как некий путь. Это как некое средство для того, чтобы в человеке обожение раскрывалось. Причем обожение – это не единократный акт, а это целый процесс.
0: Угу.
1: Процесс длиной в вечность. Вот человек – существо, которому постоянно хочется чего-нибудь новенького. Ну, действительно так. Купили какую-то вещь, и она не из-за того, что уже прошла в негодность, а из-за того, что, ну, как сейчас говорят, устарела. И покупаем другую, или приобретаем другую, или стремимся приобрести другую. Вот такая интересная особенность. А почему так? Потому что человек, сотворенный по образу и подобию Божию, и тянется к своему первообразу. Бог бесконечен по своей природе. и, соответственно, человек к этому и тянется. И вот жажду чего-нибудь новенького человек может удовлетворить только в Боге. Ни в чем, ни в этом тварном мире, ни в одном, ни в одной из вещей или из существ человек этого не может удовлетворить. Весь мир можем приобрести, и, к сожалению, на определенный момент будет вот это состояние, ну, как бы неудовлетворенности. Вот. С другой стороны, если мы говорим об обожении, все более и более уподобляясь Богу в его действовании, в его заботе о мире, человек призван и обоживаться. Вводится в Едемский сад возделывать и хранить. А кто у нас возделыватель и хранитель Едемского сада? Ну, прежде всего, сам Господь. Мы говорим, Бог – промыслитель мира. Ни на секунду от мира не отступая, о мире заботится. И здесь человек призван то же самое совершать, уподобляться Богу в его действованиях. С той лишь разницей, что Бог не ограничен рамками плоти и одновременно находится и здесь, и там, и везде. Человек одновременно свою заботу не может явить обо всем мире, может кусочек или частичку себя подарить только тем, кто рядом. Здесь сразу выстраивается иерархия. А с чего начать заботу? Сейчас, как в том замечательном фильме, да, начну добродетели причинять, да ласкам подвергать, да. Вот, здесь речь-то немножко о другом, с чего начать. И вот здесь мы с вами видим, прежде всего, сам человек самого себя. Древние римляне, а на самом деле это еще в Ветхом Завете, эта мысль прослеживается, хочешь владеть миром, научись владеть самим собой. Человек как существо двухсоставное или трехсоставное, разум, воля, чувство, дух, душа и тело, да, есть некая иерархия. Вот до грехопадения все эти три составляющие, они были направлены в одну точку, к Богу. Разум смотрел на Бога, воля на разум, чувство на волю. И не было никакой дисгармонии, дисбаланса внутри человека, был мир. Как раз вот Серафим Саровский говорит, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». И вот здесь об этом духе мирном-то и речь. И вот здесь человек в Едемском саду призван был прежде всего с этой заботы начать. Хочешь миром владеть, благополучно о нем заботиться, научись, чтобы у тебя внутри мир был в гармонии. Угу. Тогда ты сможешь управиться со всем остальным миром. Далее, второй важный момент, мы видим семья, родители, супруга, дети, и потом уже весь остальной мир. Как у апостола мы читаем, да, кто не печется о своих домашних, хуже неверного. Вот такая мысль высказывается. Но еще раз повторимся, да, что здесь Бог творит человека для того, чтобы он владычествовал и заботился. Если человек частичку себя не отдает кому-то или чему-то, то, собственно, предназначение не исполняется. Если вещь использовать не по назначению, она быстро приходит в негодность. И здесь сразу рецепт счастья. Если вещь используется по назначению, она прослужит долго, и те, кто ей пользуется, она будет их радовать. То же самое человек. Я не говорю, не сравниваю сейчас человека с вещью, а просто если назначение человека таково, то, соответственно, и вполне логично, да, что если человек по своему назначению, по своему пути идет, это путь максимально счастливый и благой. Коль скоро Бог сотворил мир таким ярким, таким интересным во всем его многообразии, неужели премудрый Господь не знает о каждом из нас, какой нам путь лучше? Да, и вот здесь человек, даря частичку себя, в этом становится счастливым. Почему так? Сразу ответим на вопрос. Ответ очень простой, ответ на поверхности. Хотя, казалось бы, парадокс для материального мира. Чем больше я отдаю, тем меньше у меня остается. Я же не могу бесконечно раздавать. Ну, так же получается, да? А с другой стороны, здесь мы видим, что человек отдает-то не свое. Человек как, простите, ретранслятор для благодати. Господь благодать подает человеку, человек ее призван дальше раздавать всему остальному. Угу. Вот этот момент интересный получается. Если человек это задерживает, и получается по евангельской притче. Одному один талант, другому пять, третьему десять. Сходили, приумножили, тот, кому дали один талант, зарыл его в землю и потом вернул господину. Ну, раз ты знал, что господин суровый, жнет, где не сеял, собирает, где не рассыпал, почему не пошел и не приумножил? Отдайте этот талант более успешному менеджеру, как сейчас говорят, да? Тому, у которого 10 талантов. Да, почему? Потому что он эти 10 приумножил. Ну и суть-то в чем? Что это о нас, собственно, притча-то. Господь нам будет давать больше, чем больше мы себя будем раздавать. Чем мы будем экономить больше, тем меньше нам Господь будет подавать. Вот сразу парадокс раскрывается. Почему так? Что чем больше себя человек дарит, чем, казалось бы, больше жертвует своей жизнью, своими какими-то интересами, тем больше приобретает.
2: Давай такие бытия, определения души. Там сказано, что душа – это симбиоз, неразрывное соединение Духа Божьего с материальным телом. А никакой отдельной от тела и духа души нет. Это собирательный образ. И поэтому даже на кресте Христос, обращаясь к Отцу, сказал, прими дух мой, а не душу. И у пророка Иезекииля там кости эти обрастали именно благодаря Духу Божьему, а не какой-то душе абстрактной.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, здесь сразу следует отметить, что в Священном Писании мы встречаем как минимум две позиции по этому вопросу. Позиции дихотомии и трихотомии. Двухсоставности и трехсоставности человека. В данном случае мы говорим не о духе абстрактном, а о духе или душе, которые принадлежат конкретному человеку, личности. И да, мы говорим, говоря о Боге, мы говорим Отец, Сын и Дух Святой. Это одно. Да, Дух Божий. Ангелы как духи, да, другое дело, дух человека, да, как то, что человеку принадлежит. Еще раз повторюсь, да, что в Священном Писании мы встречаем здесь позицию, что человек двухсоставен, душа и тело, или человек трехсоставен, дух, душа и тело. Эти две позиции, они не противоречат друг другу. Трехсоставность, она лишь раскрывает более подробно, учение о душе и теле. Угу. О двухсоставности человека. В данном случае, если мы говорим дух, душа, да, то дух – это высшая часть души, душа – это низшая часть, получается. Но и та, так скажем, природа духовная, нематериальная. Ну вот, собственно, так получается. Вот если говорить о книге «Бытия», вот здесь мы с вами читаем. «Вылепил из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою».
0: Да.
1: Вот, говорится о живой душе человека, дыхание жизни вдунул Бог. Но здесь сразу же, вот, может быть, попутно следует отметить, что в данном случае в человеке не частичка божества. Православная церковь отвергает это учение.
0: Угу.
1: Да, душа сотворена Богом, но это не частичка божества, как таковая, да, что вот так вот этот момент. Но говоря о составе, да, вот здесь мы видим, что как минимум духовная и телесная составляющая в человеке есть. И по отдельности порознь – это не человек, это лишь часть человека. Мы говорим тело человека, душа человека. Ну, вот не знаю, ответил ли я на этот вопрос.
0: Угу. Батюшка, ну вот возвращаясь также к тому, о чем мы говорили в самом начале, ну, получается, вот выражение, которое существует, да, что настоящий мужчина должен вырастить сына, построить дом, посадить дерево, оно получается совершенно несостоятельно, если мы говорим о смысле жизни православного христианина.
1: Ну,
0: или одно другому не мешает?
1: Нет, почему же несостоятельно? Вполне состоятельно. Здесь мы видим, что у каждого свои обязанности.
0: Ага.
1: И вот говоря о заботе, ну, снова возвращаемся к книге Бытия, как об этом пишет Библия. Ведь мы опираемся прежде всего на Священное Писание, да, и на его правильное православное понимание святыми отцами. Да. И вот книга Бытия буквально пишет: человек сотворен для того, чтобы возделывать и хранить, для того, чтобы владычествовать. Да. И вот разумная забота о ком? Прежде всего о своих близких, о своей семье.
0: Угу.
1: Вот как мы снова повторимся, у апостола читаем, что тот, кто не печется о своих домашних, хуже неверного.
0: Угу.
1: Славное, даже в корне православное, что здесь необходимо и о семье, прежде всего о супруге, о детях свое попечение полагать. Это не только нормально, это так и должно быть. И человек в этом служении раскрывается как личность. Наверное, так.
0: Я просто говорю о том, что обычно, когда люди говорят такие вещи, они как бы ставят это как самоцель, что вот больше как бы ничего и не нужно. Некоторые люди также говорят, что нужно оставить после себя детей, какое-то важное дело на земле, делая это самоцелью. Но ведь это же неправильно делать это самоцелью. Мы же должны прежде всего заниматься, как вы сказали, обожением, да? Прежде всего.
1: Здесь все-таки заниматься обожением фраза несколько своеобразно звучит, так скажем, несколько корыстно, я бы сказал даже, несколько корыстно. «Отстаньте от меня, я обоживаюсь», да, сказал подвижник. Да, все-таки здесь мы видим, позиция-то немножко другая. Да, здесь без разумной заботы о том, что человеку уверенно, ничего не получится.
0: Отлично.
1: Да,
0: отлично.
1: Ничего не получится. И здесь, опять же, с другой стороны, опять же, можем посмотреть. Ну, пожалуйста, вот преподобный Сергий Серафим Саровский, да, преподобный Сергий Радонежский, уходили куда-то в пустыню. Но в определенный момент мы видим вокруг множество учеников, вокруг множество духовных чад, множество людей, которые окормляются и получают здесь не только советы, но и молитвенную помощь здесь, да, их святым молитвам. До сих пор мы, приезжая туда, той благодати, которую они стяжали, можем прикоснуться. Но, как в самом начале было сказано, начинается-то все с чего? С построения внутреннего человека. Без построения внутреннего человека ничего не получится. Почему преподобный Сергий ушел в пустыню? Почему Серафим Саровский здесь подвязался таким же образом в лесу, на камне? Чтобы прежде всего преобразить внутреннего человека. Угу. Сможешь справиться с этим, сможешь совладать и с тем послушанием, которое вовне внутреннего человека. Наверное, так получается. И здесь, если просто зацикливаться, ну, так скажем, на одном внешнем, не беря в расчет внутреннее, а ведь может ничего не получиться. Здесь mm-hmm. замечательная мысль, если Бог будет на первом, если все вместе, все остальное будет на своем.
0: Главное расставлять правильно приоритеты.
1: Правильно приоритеты, да. Здесь не, эта мысль не о том, что отстаньте от меня, я сейчас Богу молюсь, и мне, как говорится, свои дела, да. Нет, речь-то о другом, что прежде всего то, что мы делаем, да, мы и Богу посвящаем, и Бога ставим на первое место. Здесь никоим образом семья, она не страдает, не страдают наши близкие. Наоборот, если мы все движемся к Богу, как к точке, то неизбежно мы приближаемся друг к другу. И обратный процесс. Если будем просто стремиться друг к другу, при этом не учитывая Бога, удаляясь от Бога, мы будем удаляться друг от друга. Угу. Как бы это парадоксально ни звучало, но это так. Здесь вот каждый из нас это опытно может проверить. Все очень просто на самом деле. Человек может умирать от одиночества, от оставленности в кругу близких людей, казалось бы, парадоксально. Вот моя семья, вот мои близкие. Нет чувства одиночества, чувства оставленности. Может быть самым счастливым человеком на земле в пустыне. Почему? Потому что наполненность, вот эта радость бытия, она не от того, кто вокруг нас, и не от тех, кто вокруг нас, или от того, что вокруг нас, а от того, насколько здесь мы прикасаемся или переживаем Бога, Его благодать, от того, насколько Господь эту наполненность нам подает. Угу. Еще раз повторюсь, да, здесь и в пустыне можно быть счастливым, да, и в кругу близких людей умирать от одиночества, от оставленности. Да. И здесь вот вопрос, опять же, о том, да, что поставить. Если Бога поставим на первое место, все остальное гармонично станет на свои места.
3: У меня вопрос вот такой вот. А вот можно, ну, как у Бога и в Матери Божией просить на такой милости, чтобы когда человек умер уже, вот, душой сходить, ну, в тот храм, в который он ходил при жизни, душой, ну, во время службы, при жизни ходил с радостью, не из-под палки. Вот вы службу проводите, а там в уголку где-то вот душой стоит там алтарник там ваш или этот, или диакон. Это же очень хорошо, простите за такой вопрос.
1: Спасибо за вопрос. Ну, давайте вместе немножечко порассуждаем здесь на эту тему. Ведь, да, мы с вами говорим, что личность не перестает существовать ни на миг, ни на секунду. Но вопрос в другом, что дальше? И дальше мы все-таки с вами и в Священном Писании отчасти это видим, и у святых отцов несколько подробнее, говоря о святоотеческом предании, да, что здесь дальше душа, она идет уже к Богу. И уже не этот мир ее удел, а мир иной, в ином мире пребывает. Второй важный момент, говоря о том, что душа может в том мире. Ну вот здесь мы с вами видим, что тело – это инструмент души. Если душа что-то желает, то она реализует это посредством тела. Если тела нету, то волю реализовать не получится. Да, мы видим у святых дерзновение, когда к Богу обращаясь в молитвах за людей – и за весь мир даже подчас, да, Господь эту дерзновенную молитву принимает. Почему? Потому что святые, святым такое дерзновение дано. Но это не каждому человеку. Вот, и обычному человеку просто так куда-то сходить погулять здесь, в этом мире, ну, наверное, здесь, так скажем, вещи другого порядка. Вещи другого порядка. Несколько здесь иначе следует это осмыслять. Вот. Отчасти можем лишь, допустим, на примере Священного Писания представить, как-то попытаться увидеть это. Пожалуйста, помните историю с апостолом Павлом, когда он в одном из посланий, говоря о себе, говорит в третьем лице. «Знаю человека, который в теле, в неле тела был восхищен до третьего неба и видел то, что человеческим языком невозможно передать». То есть здесь-то мы видим, ну, так скажем, мир цветным, да, мир таким вот трехмерным. А вот кто-то из людей, допустим, цвета не различает, для него мир несколько другой. Да, и вот в определенный момент он увидел цвета, какой мир красивый, какие возможности открываются. То же самое и здесь. говоря, то есть понятие блага, что да, хорошо бы, чтобы вот и в храм сходить помолиться, в тот, к которому он привык. Да, но понятие блага, оно относительно в этом смысле, что есть вещи, которых мы не испытав в том мире, вот, они уже немножечко по-другому будут восприниматься. И здесь почему мы в храм снова и снова стремимся? Ну, наверное, по той причине, что сердце каждого из нас коснулся Господь, вкусить и увидеть, яко благ Господь. И другого не хочется, снова и снова мы идем в храм. А коль скоро в том мире Господь, он уже как свет, да, он собой наполняет все, то, соответственно, в том мире для человека уже это благо и благо особое. Если душа здесь удостоилась того, чтобы быть с Богом, соответственно, вот в том-то и радость. Но с другой стороны, мы видим и обратный момент, да, когда человек не удостоился этого блага, блаженства, и здесь по своим делам может страдать в загробной жизни. Ну вот, наверное, так. Угу. Если я не запутал только своим ответом.
0: Батюшка, вот сейчас у нас немножечко раньше звучал такой богословский термин «обожение», да? Это то, это в какой-то степени смысл жизни же христианского, да? Бытие, смысл жизни вообще христианина – это стремиться к обожению. Что такое вообще обожение, если вот так вот более простым языком сказать?
1: В чем смысл жизни? В обожении.
0: Да.
1: Ну, обожение, наверное, все-таки здесь следует воспринимать как процесс.
0: Да.
1: Вот, как процесс, потому что, если говоря о цели, цель как нечто конечное, а мы говорим, что обожение все-таки это процесс, наверное, бесконечный. Человек все ближе и ближе к Богу. Наверное, следует вот так воспринимать.
0: Ага.
1: Вот в самом начале мы коснулись здесь с точки зрения книги Бытия. Книга Бытия в данном случае указывает, как человек был призван обожение в себе вот это раскрывать, приобретать, реализовывать, возделывать и хранить.
0: Угу.
1: Реализовывать то, что Господь о человеке предусмотрел. То есть, фактически, человек сотворен для того, вот немножечко давайте снова к книге Бытия вернемся, вводится в Едемский сад кто? Видимый образ невидимого Бога. Ну, так же получается, да? Видимый образ невидимого Бога. И, соответственно, человек, все более и более Богу уподобляясь в его поступках, в его делах, все более и более божеские свойства в себе призван был раскрывать. Вот о чем обожение, в чем обожение это заключается. Mm-hmm. То есть в нашем понимании обожение – это сейчас мы будем поститься 25 часов в сутки, молиться, и, возможно, радио Радонеж слушать. Да, вот. А здесь на самом деле нечто другое оказывается. И совсем рядом, и доступное каждому из нас. Не обязательно быть аскетом и молиться на камне ночами и днями, да, а просто здесь вот возделывай и храни то, что тебе верено. Вот и обожение. Ну, наверное, так получается, да, угу. Просто согласно книге Бытия, мы видим так, согласно Священному Писанию. Читаем Евангелие, в принципе, здесь то, что в книге Бытия, оно подтверждается. Пример с садовником мы привели здесь. Вот. И еще один интересный момент, вот, говоря о Священном Писании. Смотрите, первые две главы книги Бытия повествуют о творении мира, о том, каким мир задумывался. Последние две главы в Священном Писании, а это Апокалипсис, последние две главы, они как раз нам показывают, каким мир, благодаря Сыну Божию, благодаря Богу воплощению, благодаря Господу Иисусу Христу, стал. Новый Иерусалим, преображенный, где вместо солнца сам Бога человек, Господь Иисус Христос. Вот, собственно, к чему и Адам-то был призван, да, к чему был призван человек. И вот, пожалуйста, говоря об обожении. Но еще раз повторимся, да, что для каждого из нас этот путь открыт, и, собственно, каждый из нас по промыслу Божию, по замыслу Божию призван стать святым. У кого-то один талант, у кого-то пять, у кого-то десять, но у каждого эта возможность открыта. А с другой стороны, другое дело, происходит это по евангельской притче о званных на брачный пир. Позвали-то всех. Званные все, получается. Званные все, а избранные кто пришел?
0: Угу.
1: Не кто пошел, а кто пришел.
0: Сам захотел.
1: Кто пришел. Не просто захотел, а пришел. Подъел угу. на себя труд и пришел. Помните здесь об Иоанне Предтече, когда Христу задают вопрос, он говорит, меньший в Царстве Небесном, больше его. С другой стороны, сам же Господь говорит, ну, не было и нет среди людей выше Иоанна Предтечи, но меньше в Царстве Небесном больше его. Это он говорит об Иоанне Предтече, великом святом, равного которому не было и нет. Да? он говорит о нем при жизни. Он еще не достиг Царствия Небесного. Меньше в Царстве Небесном он уже достиг, потому что меньше уже в Царстве Небесном.
0: Угу.
1: Ну, так вот, если порассуждать логически, получается. Вот, наверное, так как-то.
0: А без покаяния можно достичь обожения?
1: Ну, здесь надо договориться о терминах. Что есть покаяние? Если здесь посмотреть на покаяние с точки зрения изменения человека, то есть покаяние – это не разовый акт отчета проделанной на работе за неделю, о своих проделках. Каждую неделю человек отчитывается на исповеди. Вот, а покаяние как некий непрестанный процесс, некая обращенность к Богу. Ведь что дает покаяние нам? Покаяние дает взглянуть на себя, на мир, на все творение, на Бога через прозрачное стекло. Не в свете моих страстей. Мир не розовый, не зеленый, не фиолетовый, не красный. А мир такой, какой есть. Открываешь розовое, красное, зеленое стекло, а мир оказывается не розовый, красный, зеленый. Да, а мир вот такой, гораздо ярче. Да, и вот покаяние, в том-то и вся особенность, да, что это, еще раз повторюсь, не единократный акт, это непрестанный процесс обращенности к Богу. Как бы постоянное сознание, что человек, он творение, он не творец. Да, он творец своего бытия, как бы сотворец получается. Сотворец, да, Богу. Вот, но прежде всего сотворец по благодати, а не по сущности. Настолько, насколько Бог дает. Вот. И да, здесь вот в одном из фильмов, еще раз повторюсь, да, про фильмы снова, да, раз речь зашла, что фактически здесь человек творит свое будущее, да, и фактически его обязанность сделать свое будущее счастливым. Но это действительно так. О званых на брачный пир. Тоже Евангелие об этом говорит. Званные все. Но это призвание надо реализовать. Чтобы стать избранным, здесь зависит уже от самого человека. Помните, как апостолы незадолго до крестных страданий начали уже делить места, в кавычках, в будущем парламенте вокруг Мессии, да? И по одному из Евангелий мать говорит: «Господи, ну сделай так, ну, по-свойски, да, чтобы один сел по правую сторону, другой по левую». По другому Евангелию мы читаем, уже сами апостолы подходят так по-свойски, говорят: «Господи, ну как бы так бы сесть, вот, чтобы один по правую, а я по левую сел бы, все было бы хорошо у нас». Господь говорит: «Нет, меня зависит». Ну кому уготовано? Кому уготовано? Тому, кто свое призвание реализует. Помните, стою у двери.
0: У двери стучу.
1: И стучу. Кто творит, к тому войду и будем вечерить. Я с ним, и он со мною. Иоанн Кронштадтский эту фразу толкует еще более ярко. Каждый Господь добрым странником стоит у сердца каждого из нас. Отвори ему, и он непременно войдет к тебе. Непременно войдет. То здесь, видите, момент какой, что званные все. И более того, в избранничестве Господь поможет. Поможет в этом пути, только человеку пойти надо. Проблема в другом, да, что очень часто у нас получается по другому пути, что «Господи, ну ты не знаешь, я сам знаю, как своей жизнью распорядиться». И в итоге там наступили, там оступились, там упали, да, и как бы трудности возникают. Вот здесь, что касается покаяния, это постоянное осознание того, что сам человек немощен, без Бога ничего сделать не может. Оступился, Господи, помоги исправиться. Грех – это не преступление лишь, да, это прежде всего рана, которую человек наносит сам себе. А Господь, как добрый врач, который постоянно стоит и: «Давай я тебя исцелю, давай я тебе помогу, давай я тебя излечу от всех твоих ран». Не, Господи, не надо. Я кровью истекаю, но я сам. Вот, к сожалению, человек без покаяния вот так вот такому человеку уподобляется. И вот в этой связи, ну, снова говоря, опираясь на Священное Писание, можем сравнить нашу эпоху сейчас с эпохой Ветхозаветной. Ведь мы сейчас счастливейшие люди по отношению к той эпохе. Почему? Потому что, как святитель Амвросий Медиланский пишет, каждый из нас во Христе имеет лекарство. Протяни руку, будешь здоров. Не хочешь протянуть, погибаешь в своем небрежении. Христа же явное милосердие проповедуется во всех верующих, тем, что те, которые погибают, погибают своим небрежением. Те же, которые спасаются, освобождаются благодатью Господа Иисуса Христа. То есть Ветхий Завет – это эпоха без медицины, как бы без антибиотиков. Рану перевязали, омыли – все. Апостол Павел даже, фарисей, сын фарисея, человек образованнейший, да, он признает: невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов уничтожала грехи.
0: Угу.
1: Невозможно, чтобы она исцеляла человека. Почему в Ветхом Завете такие суровые наказания? Чтобы человек сам себе вот этих ран на сердце меньше наносил, потому что просто умрет. В Новом Завете мы имеем возможность не просто омыть рану и перевязать, мы имеем возможность залечить, приступая к таинствам. Вот для чего здесь необходимо именно в церкви спасение совершать. Вне церкви не получится, в церкви таинство. исповедоваться, причащаться, рану омыть, перевязать и вылечить. Да, шрам остается, но рана зарастает. И здесь сразу к вопросу, а что делать, если снова те же ошибки? Ну, знаете, как и в огороде, трава снова и снова вырастает. Но если регулярно полоть, то и морковка вырастет. А если регулярно, ну, все равно же вырастет. Ну, огород весь зарастет, ничего не вырастет. Прополка нужна регулярная, если хотим, чтобы что-то выросло здоровое.
4: Так совершился наказ. Плодитесь и размножайтесь. Если бы Адам и Ева не упали в грех. Вот это хотела. Спасибо вам большое.
1: Ну, здесь, да, мы с вами видим, что одна из первых заповедей действительно плодиться и размножаться дается Адаму и Еве. И здесь никаких проблем-то нету. Да, разные святые отцы отвечают на этот вопрос не всегда одинаково. Да, что либо особый духовный способ, но все-таки в большинстве своем сходится к тому решению, что, собственно, брак – это не нечто греховное. Ведь обратите внимание, что наоборот, да, человек здесь как сотворец Богу. Ведь обратите внимание, в браке, в рождении детей человек как бы участвует в творении, творит себе подобных. Смотрите, как интересно получается, да?
0: Как сотворец.
1: Сотворец, да, действительно так и получается. То есть и в этом реализуется соработничество Богу. Человек как сотворец. Рождаются дети, да, человек рождает подобных себе. И разве это не чудо? Это чудо. Человек еще и как чудотворец получается, да? Поэтому здесь как бы вопрос в том, как сам механизм, да? Ну, наверное, здесь, да, святые отцы говорили, чувственно-нечувственно, как это было, да? Потому что некоторые говорят, что здесь вот страсть. Но здесь обратите внимание, что есть естественные для человека вещи, а есть то, что уже выходит за грань. Можно выпить стакан воды, можно ведро. И от ведра воды уже будут последствия. Любая страсть в данном случае – это когда, ну, естественные вещи, они выходят уже за грань. И здесь человеку уже от этого плохо. То есть здесь проблема не просто в преступлении как таковом. Проблема в том, что, ну, человек сам себя, приступая какие-то рамки, да, лишает здоровья, прежде всего, духовного и телесного. И вот здесь мы с вами говорим, что как бы наказание Божие. Но в данном случае человек своим грехом наказывает сам себя. Страстью своей наказывает сам себя.
0: Бог не наказывает человека.
1: Ну, получается, что фактически инструментом для наказания является сам человек. А человек, Бог наоборот. Более того, мы видим, да, ведь учение о промысле Божьем какое православное? В православном катехизисе у святителя Филарета, митрополита Московского Дроздова, мы читаем. Промысел Божий всякому добру вспомоществует. Возникающее через отпадение добра зло пресекает и направляет к благим последствиям. То есть мы видим даже обратный процесс. Господь не просто не дальше человека куда-то в яму закапывает, а наоборот, пытается его из этой ямы вытащить. Последствия греха направить во благо человеку, если человек сильно упираться этому не будет. В противном случае мир бы совсем погиб. То есть оставь нас один на один с последствиями нашего греха, и мы долго-то не проживем. Да, мы в Ветхом Завете встречаем примеры тому, когда Господь, допустим, ожесточил сердце фараона. Что это значит? Господь, Бог, любовь, и ожесточил. А все очень просто. Оставил фараона один на один с последствиями, так скажем, его отрицательного выбора. Вот и все. Угу. Оставь нас ненадолго буквально, и мы просто погибнем. Угу. То есть Господь, как любящий отец, наоборот, да, мы видим, что болезни, еще что-то, но болезни – это следствие, собственно, наших грехов. Это не некая кара, как вот гадкого утенка пытаются там еще больше испачкать или что-то. Нет. Это горькое лекарство, которое необходимо принять для исцеления. Проходит время, и человек понимает, а действительно, в этот момент меня по-другому было не прошибить. Угу. Вот, ну, наверное, так.
0: Батюшка, время нашей программы подходит к концу. Не могли бы вы сказать несколько добрых, напутственных пожеланий?
1: Ну, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, самое первое пожелание, наверное, читать Священное Писание. Каждый день и регулярно. Священное Писание.
0: Или Новый Завет?
1: И Ветхий Завет хорошо бы, и Новый. Угу. Вот почему? Некоторые скажут, ну, мы люди новозаветные, зачем нам Ветхий Завет? Друзья, на самом деле ответ прост. Если хотим получить ответы на вопросы сегодняшнего дня, надо обратиться к дню вчерашнему. Ничего нового под солнцем нету. Читаем Ветхий Завет и понимаем, что все, что сейчас происходит, было и при царе Давиде, и при Соломоне, и при Ное, и при Сиве, Хаме, Фете и так далее. Вот в этом смысле, вот читаем, пожалуйста, Псалтырь, простая книга. Книге 3000 лет. Читая Псалтырь, смотрим на замечательнейшие слова псалмов. И как-то бабушка в деревне сказала, ну все же, говорит, про меня написано. А книге-то 3000 лет, книга не устарела. Будем читать Священное Писание. Обязательно Псалтырь. Хорошо бы, чтобы в нашем правиле каждый день было. Обязательно Евангелие, обязательно Деяния. Это история Первой Церкви. Наша Церковь современная, она апостольская, современно апостольских. Хотим получить ответы на сегодняшние вызовы. Читаем книгу Деяний, читаем послания апостолов. Все ответы там уже содержатся. Многие вещи Церковь уже здесь рассмотрела. И ответы на многие вызовы уже там содержатся. Но книга Откровения на самом деле. Некоторые боятся ее читать. А ведь книга Откровения, это ее задача не ужаснуть человека, а задача книги Откровения – дать надежду. Это книга надежды. Что все, что бы с нами ни происходило, оно исходит из руки Божией. А раз так, Бог благ, Бог любовь, ничего плохого из этого не выйдет. Это книга надежды. Таким образом, Новый Завет, как минимум 4 главы. Евангелие, Деяние, Послание, Откровение. Ветхий Завет хотя бы с Псалтыря начать. Тем, кто в церковь только пришел, книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова» святые отцы из древности рекомендовали читать. Краткий катехизм. Книга ветхозаветная. Ну, почитаем и скажем, а почему же мы в школе этого не читали? Многих бы ошибок в жизни не сделали. Друзья, желаю успехов. Читаем Священное Писание, поучаемся, ходим в храм обязательно. Без храма, без таинств, без священного предания Священное Писание для нас пользы не возымеет. Христос воскресе!
0: Воистину воскресе! Сегодня у нас был в гостях исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, настоятель патриаршего подворья при храме Успения Пресвятой Богородицы на Крутицком подворье города Москвы, иеромонах Филарет Зубов.
5: В программе «Беседы о вечном» принимал участие иеромонах Филарет Зубов, беседовал Георгий Дербуш.
6: В Екатеринбурге 3 часа.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах